0: Бесчинство – это нехорошо. Так скажут многие из нас, а почему нехорошо? Не сразу смогут и объяснить. Действительно, почему мы иногда называем тот или иной поступок человека бесчинным и возмущаемся по этому поводу? Каждый из нас в целом за порядок. Но кому понравится, если какая-то личность без очереди лезет в заветную дверь кабинета врача? Также не всякий будет доволен, когда его на дороге обходит кто-то по обочине, сыпя камнями и пылью из-под колес. Бесчинством называют действия людей, нарушающих общественный порядок, конфликтующих с полицией и гражданами. Ну и, безусловно, бесчинствуют те наши соседи, что включают громко музыку даже после 11 вечера и день за днем. Мы-то точно не такие. А как в церкви? Что можно назвать бесчинным поведением? По местной церкви есть такие же общественные структуры управления, как и в любом обществе. И Слово Божие призывает нас быть послушными божественным правилам в Его доме, где все говорит о Его славе. И потому неприемлемым будет в поместном собрании такое поведение, как крик, ругань, громкие споры, насмешки, необоснованные обвинения. Противоречит Христовому порядку алчность, стремление к наживе среди святых, профанация поклонения и молитвы через бесполезную обрядность. Каждая встреча христиан – это, конечно же, возможность услышать слово от Господа и поделиться друг с другом его дарами и талантами. И тут нужно устройство, порядок, благопристойность, чтобы все получали назидание, помощь и утешение. Как здорово, например, если на богослужениях рядом с нами сидят, поклоняются и слушают слово люди вдохновенные, радостные, увлеченные Богом. И наоборот, так порой устаешь от диванных критиков, непонятно каким образом занесенных на воскресное собрание. Зачем нам лишать себя и других благословения, присоединяясь к их числу? Да, мы против бесчинства. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

дать. Больше, чем дала ее мать, больше, чем дала ее мать в детстве.

но понять не могу я,

совью, как гнездо при речной траве. Ты придешь в лучах солнца, в ночном дожде.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 30 июля, и тема сегодня – качество Христа, в которое мы должны облечься. Место Писания, послание Колоссянам 3:12, где Павел говорит: «Облекитесь в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение». Он говорит, что мы должны в них облечься. «Облекитесь» – перевод греческого слова «индуо», которая описывала акт надевания комплекта одежды. Позвольте спросить, когда вы утром просыпаетесь, ваша одежда сама на вас надевается? Или вы берете и надеваете ее? Конечно, вам нужно самим надевать. И это греческое слово, которое использовал Павел, сообщает нам, что мы сами принимаем решение. Как мы решаем надеть одежду, нам нужно облекаться в милосердие. Решить облечься в благость, решить облечься в ум Христов. Мы должны решить отбросить все, что от плоти, и ходить в этих прекрасных качествах. Это решение, которое мы принимаем. И вы можете принять его сегодня. Подумайте об этом сегодня.

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. В течение последующих нескольких минут вы услышите продолжение моих комментариев к легенде о великом инквизиторе. Свершилось! Саул – первая страница в истории царей израильских. Первые ростки свободных демократий. Оттепель, весна. Все теперь по-новому, или, вернее сказать, по-старому, как у прочих народов. Наконец, все как у людей. Вот оно, рождение новой формы человеческого общежития. Теперь все будет по-другому. Теперь мы, как народ, не без прав. Мы не быдло, мы не тягловый скот, мы народ. Теперь всем есть место, и у всех есть право. Совет старейшин – это суммарный голос народа перед лицом царя-монарха. А царь, ну так, манекен в мундире, игрушка в руках кукловода. Подними свой рейтинг, Саул, не робей, застолби себе место. Лови общественные настроения, угадывай наши желания. Ты один из нас, помни, пока ты наш, мы твои. Ты думаешь, тебя избрал Бог? Ошибаешься. Бог послушался народа. Вот как велик он, народ. На дворе новый век. Истину определяет не пророк, а большинство. Мы знаем, каково тебе меж двух огней, меж Богом и нами, но посмотри, теперь и Бог считается с нами. Ты наш избранник, лицо нации. Служи Отечеству, Саул, и будет вечен твой престол. Ну, что пророки? Какой от них толк? Они одиночки в своем Отечестве. Почему? А потому что презрели наши интересы, отвергли молитвы наши ради его голоса. Но если даже Бог отвергнет тебя, Саул, это уже ничего не изменит. Ты наш, а не его. Эпоха судей миновала, теперь эпоха царей. Карты перешли в другие руки. Теперь не мы его народ, но он наш Бог. И ты наш царь. Теперь все наше, потому что время наше. Политика – котел страстей, коллективная истерия. И главный козырь в том, что якобы каждый голос что-то значит. Ты влияешь на судьбу всей нации. В твоих руках будущее страны. Ты определяешь завтра. Знаете, к чему я пришел? Атеизм – это не отрицание Бога, а провозглашение себя вместо Бога. Взойди, человек, воссядь на свой трон. Вот постулат демократии. Отдай за нас свой голос, а мы споем твою песню. Добро пожаловать в развитой социализм.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира. Ничто не может сравниться со значением святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, той самой культуре, на основе которой потом развилась культура Российской империи. И в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси, сказал патриарх Кирилл. Трансляцию богослужения вел канал «Союз». С 13 по 15 октября состоится главное ежегодное событие для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников – Собор. Тема «Достойный делатель». Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины. К участию в Соборе приглашаются епископы, пасторы, лидеры служений и активные верующие Союза. Выбранный в 25 году вектор работы Собора продолжится и в этом году. Во время трехдневного мероприятия каждый участник сможет получить ответы на актуальные вопросы своего служения и профессиональной деятельности, погрузиться в атмосферу Божьей работы и духовных даров, а также найти единомышленников. Основные направления работы Собора РосХВЕП направлены на получение новых знаний и экспертного мнения, а также на построение взаимоотношений с профессиональным сообществом своего направления в рамках РосХВЕП. Пастор Московской церкви «Благая весть» Рик Реннер снова отправился на поиски нового ковчега. В сентябре 25 года Рик Реннер сделал заявление, что нашел останки нового ковчега и деревни, где жил Ной с семьей после потопа. Он представил серию материалов, в которых утверждал, что экспедиция его команды обнаружила доказательства существования Ноева ковчега, в том числе геологические формы в виде останков огромного корабля. По словам пастора, речь шла о месте Дюрупинар в Турции, недалеко от горы Арарат, которое он называет неопровержимым свидетельством библейской истории. В этот раз Рик прибыл на место с командой местных археологов, которые, по их словам, не уверены, что что-то найдут. Предполагается, что Рик Реннер лично финансирует этот проект. Американский военный ветеран и христианский служитель Бен Петерсон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта может стать одним из инструментов великого обольщения, о котором Иисус Христос предупреждал в 24 главе Евангелия от Матфея. По словам служителя, он не выступает против технологий как таковых, однако считает, что многие люди недооценивают их влияние. Петерсон считает одной из главных опасностей то, что ИИ постепенно начинает заменять людям настоящие человеческие отношения. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой, советами и даже духовным наставничеством. Он напомнил о результатах исследования Barna Group, согласно которому 39% представителей поколения Z считают советы искусственного интеллекта по духовным вопросам такими же заслуживающими доверия, как советы пастора. В Красноярском крае стартуют съемки захватывающего сериала «Один из нас». Этот восьмисерийный проект основан на событиях, связанных с одной из самых громких сект нашего времени – Церковью Последнего Завета и ее основателя Сергея Торопа, более известного как Виссарион, который недавно был осужден за мошенничество и причинение вреда своим последователям. Сюжет сосредоточится на интригующей истории сотрудника спецслужб, который получает задание внедриться в опасную секту, известную как Церковь Последнего Откровения, во главе которой стоит загадочный Илларион. Главную роль исполнит талантливый Кирилл Балабан, который без сомнения принесет в образ своего персонажа всю глубину и сложность моральных выборов. Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, но основное действие развернется в живописном поселке Усть-Мана. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 июля. Распоряжайтесь своим временем мудро. Внимай сему, Иов. Стой и разумевай чудные дела Божии. Книга Иова, 37:14. Я часто слышу от людей: Бог никогда со мной не говорит. Однако я уверена, что, скорее всего, они сами никогда его не слушают, не знают, как это делать, или стали невосприимчивы к его голосу. Бог постоянно обращается к нам множеством способов: через свое слово, знамения в материальном мире, сверхъестественные откровения и внутреннее свидетельство. Обо всех этих способах я уже писала ранее. Порой нам кажется, что мы не можем слышать Божий голос, потому что в нашем сердце и в нашей жизни есть определенные препятствия. Одно из этих препятствий – это чрезмерная занятость. Мы настолько загружены, что не можем найти время для того, чтобы послушать Бога. Иногда мы слишком заняты духовными делами, например, церковными обязанностями или служением другим людям, и в нашем графике нет пункта «Общение с Богом». Я помню, как когда-то я настолько усердно трудилась для Бога, что совсем не находила времени пообщаться с Ним. Это происходит со многими христианами. То, что мы делаем для Бога, должно быть для нас менее важным, чем наши личные отношения с Ним. У каждого человека в сутках 24 часа, и мы не можем вернуть назад ни одно мгновение, поэтому нам нужно мудро использовать отведенное время, ежедневно планируя встречи с Богом. Но не старайтесь втиснуть Бога в свой плотный график, наоборот, подстраивайте свой график под Него. Поверьте, время, которое вы проводите с Богом, окупится сторицей. Божье слово на сегодня. Расходуйте свое время мудро, потому что его нельзя вернуть назад. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Господь с нами!
1: Минута назидания.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, можно ли обращаться к гадалкам? И вообще, каким образом они могут предсказать будущее?
1: В этом вопросе два вопроса. Первый вопрос, можно ли обращаться к гадалкам, и второй вопрос, как они это делают, как они могут предсказывать будущее. Но прежде всего нужно сказать следующее, что большинство людей, которые выдают себя как знахари, какие-то гадатели, гадалки, большинство людей это просто шарлатаны. Шарлатаны, которые просто пытаются обмануть вас, обмануть людей вообще. То есть это люди, которые научились манипулировать, научились говорить, они научились говорить то, что люди хотят услышать. И они просто, манипулируя человеческой уязвимостью, мистикой или суеверием, или страхами разными, они пытаются заработать на этом деньги. Но тем не менее, мы знаем точно, что есть люди, которые в действительности имеют какую-то связь с потусторонним миром, с нечистыми силами. Люди, которые занимаются разной формой бесовщины. Возникает вопрос здесь, каким образом они могут предугадывать, или как они могут вообще говорить о будущем. Священное Писание говорит нам о нескольких ситуациях, раскрывая дьявольскую систему, механизмы дьявольского мира или его системы управления. Послание к Ефесянам в 6 главе сказано о начальствах, о властях, о мироправителях тьмы века этого, о духах злобы поднебесной. То есть речь идет о целой системе бесов, о целой системе иерархической структуре дьявольского царства, который имеет вполне определенную цель. Это война с Богом и война с Божьими целями. И значит война с людьми, которые были сотворены Богом. Таким образом, у дьявола есть этот штаб и есть эта армия, которая занимается этими вопросами. Но мы точно знаем, что дьявол не всезнающий. В отличие от Бога, который всемогущий и всезнающий, дьявол не обладает способностью всезнания. Он, правда, может иметь информацию от своих бесов, которые могут его снабжать информацией. Это первый источник. И второй источник. Дьявол может иметь информацию, исходя из анализа того, что происходит на земле. То есть, когда он, обращаясь к Богу, говорит об Иове, говорит, ты допусти ему тяжелейшую болезнь, и говорит ему, кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. Он говорит, основываясь на опыте наблюдений. То есть, он видел много-много людей. Когда до них или в их жизни вопрос доходит до жизни и смерти, то они тогда готовы согласиться с чем угодно, делать какой угодно грех ради того, чтобы получить шанс еще прожить немножко здесь на земле. То есть дьявол получает информацию из наблюдений за тем, что уже было, и из того, что есть, когда он видит или через своих бесов собирает информацию с того, что происходит на земле в данный момент. И поэтому, анализируя это, он что-то может предугадывать, но он не знает будущего, это точно. Поэтому те гадатели или гадалки, которые связаны с дьяволом, связаны с его бесами, они могут пользоваться его базой данных, его информацией. Дьявол может их снабжать этой информацией. И они могут где-то предсказывать что-то, анализируя то, что было. Они никогда не могут знать все. Они не могут предузнать. Они могут только попробовать предсказать, базируясь на какой-то доступной им информации. Но у них нет точного знания будущего. Поэтому никакой гадатель, никакая гадалка не могут обладать точным знанием. Они могут только предугадывать какие-то вещи. И здесь мы приходим к основному вопросу, можно ли к ним обращаться? Конечно же нет. Священное Писание очень ясно говорит, запрещает какую-либо связь с нечистой силой. Священное Писание говорит об этом в Ветхом Завете, Священное Писание говорит об этом в Новом Завете, чтобы мы могли обходить, стоять в стороне, избегать всяких дьявольских форм или любой формы зла, любой формы дьявольских целей, дьявольских сил. И даже тогда, когда мы имеем дело с шарлатанами, а не с настоящими дьявольщиками или людьми, которые связаны с бесами, даже тогда обращаться к гадателям и гадалкам совершенно излишне. Это просто то, что не нужно для христиан. Причина этого в том, ну, во-первых, они обманщики, и поэтому уже работают на дьявола. И, во-вторых, они ассоциируются или выдают себя за людей, которые связаны с потусторонним миром и с силами тьмы. Поэтому мы можем прийти к абсолютно однозначному решению. Стойте как можно дальше, держите себя и свои пути как можно дальше от этих людей и не позволяйте интересу, вашему интересу к будущему каким-то образом поставить вас в сомнительные связи с людьми, которые явно несут в себе или являются воплотителями, инструментами дьявольской программы. Пусть Господь поможет вам в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

Христианские притчи. Дом и змея. Один человек с женой и сыном поселился в городе, выстроил себе дом. Но в доме этом появилась змея и начала вредить ему. Сначала повредила ногу его коню, затем довела до могилы его сына, далее жену, и, наконец, сам хозяин сделался ее жертвой. Всякий раз, когда змея вредила хозяину, он собирался ее убить, но как только пойдет приводить в исполнение свое намерение, то на дороге найдет золотую монету и, обрадовавшись находке, возвращается обратно.

0: Нужна ли сегодня церковь? Немалое число так называемых либералов заявят, что церковь – это устаревший социальный проект, современным людям в церкви неинтересно, и она не отвечает на запросы современного общества. Но, возможно, эти самые прогрессивные мыслители просто не понимают, что такое церковь и на какие запросы и нужды людей она может ответить. Церковь однозначно не предназначена быть в авангарде научных разработок. Заниматься политикой, определять социальную работу, выступать в качестве военной силы и есть еще немалое число сфер, где общество Христово не претендует на лидерство. Хотя, безусловно, церковь, как институт, состоящий из людей, может оказывать влияние на все эти области человеческой деятельности даже просто через обычное общение людей и активную позицию. Царство Христово не от мира сего, а церковь – представительство этого царства. Есть и области и сферы человеческого бытия, на которые не ответят все ученые люди мира, политики, военные. Только в Доме Божьем мы можем говорить о вечности, о спасении души, о безусловном прощении, ценности человеческой жизни, высшем предназначении. Рано еще списывать Церковь Христову и ее земное воплощение – Церковь Поместную. Еще так много должен услышать мир греховный небесных откровений. Еще много душ человеческих должны войти в число народа Божия. Апостол Павел говорит о важности собрания святых, то есть церкви для преломления хлеба, воспоминания о страданиях Христовых и совместного вкушения пищи. Пока человек живет, потому что есть хлеб, Церковь Божия, как поместное собрание, будет существовать и, соответственно, закончит свое существование на земле, лишь когда необходимость в питании плодами земными отпадет по причине наступления нового этапа во вселенском Божьем плане творения. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. «Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». 1 Царств, 2 глава, 30 стих. Эта фраза – одна из тех, что выделяется в Священном Писании своей антитезой или противопоставлением, и нередко звучат из уст самого Создателя. Кажется, что сам Бог неба и земли открывает нам свое величие. Например, в книге Иова. «Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» Иов 38:33. Или через уста Давида. «Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты». Псалтырь 138:8. Мы служим непостижимому Богу, и этот Бог, принимая наше служение, предлагает нам в награду или славу, или позор. Или небо, или преисподнее. Писатели Священного Слова, передавая изречения Творца, скорее непроизвольно избегают так называемой золотой середины. Она просто невозможна. Наш Бог, незаурядный Бог, или бородатый мудрец, боящийся нарушить течение энергии. Он сам своим словом заставляет все течь и двигаться. Сам собой возникает вопрос, как нужно служить такому Богу? Какое служение Он приемлет? Иногда мне кажется, что я поднимаюсь по лестнице в небо, а те ступени, что остались позади, исчезли. И путь назад – это только падение. Никакого комфортного спуска не предусмотрено. Но раз так, значит вперед. Мой узкий путь со Христом преодолим, и награда Его – слава. Друзья, если вы решили славить Бога, не останавливайтесь. Если ваше призвание – служить Богу, служите по силам, что дает Господь. Но давайте взглянем на стих Библии, с которого мы начали, немного подробнее. Два израильских священника, призванием которых было служение у алтаря, периодически унижали народ, пришедший в скинию. Своим поведением они отталкивали богобоязненных евреев от жертвоприношения и поклонения. Как посредники, они могли сделать каждое жертвоприношение вдохновенным поклонением и радостью для людей, а на деле искали только своего. Им казалось, что их место, должность, положение, родословное дает им право. И они забыли про Бога и ту высоту, на которой уже находились. Если мы забудем про Бога в служении, очень скоро от славы мы перейдем к бесславию. Как, каким образом, неважно. Служители жертвенника должны помнить, что всякая жертва священна и принадлежит Господу. А еще, что это не место их самореализации, а коллективного и личного поклонения Богу. Он там главный. Наши песни, что мы поем в церкви в начале или середине собрания, могут стать нашими общими жертвами хвалы или остаться только нашей собственности. Это зависит от многих факторов. Мелодии песни, слов, исполнения, настроения. Поведение и отношение к другим тоже имеют значение. Обратите внимание, бесславие – это не хула, не прямое ругательство. Это когда по нашей вине песни Богу умолкают, становятся печальными, растет недоверие и отчуждение. Может, иногда нужно просто изменить песню, чтобы каждый мог вложить в нее свою хвалу. А может, изменить гораздо больше. Служитель жертвенника хорошо прославляет Бога не сам, а только с теми, кто принес свои жертвы на поклонение. А если сказать еще проще – эгоизм, равнодушие, гордость, самолюбование тех, кто ведет прославление, приносят большие проблемы. Успехов всем нам в служении!

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский, и всей Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира. Ничто не может сравниться со значением святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, той самой культуре, на основе которой потом развилась культура Российской империи. И в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси, сказал патриарх Кирилл. Трансляцию богослужения вел канал «Союз». С 13 по 15 октября состоится главное ежегодное событие для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельской Пятидесятников – Собор. Тема «Достойный делатель». Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины. К участию в Соборе приглашаются епископы, пасторы, лидеры служений и активные верующие Союза. Выбранный в 25-м году вектор работы Собора продолжится и в этом году. Во время трехдневного мероприятия каждый участник сможет получить ответы на актуальные вопросы своего служения и профессиональной деятельности, погрузиться в атмосферу Божьей работы и духовных даров, а также найти единомышленников. Основные направления работы Собора РосХВЭП направлены на получение новых знаний и экспертного мнения, а также на построение взаимоотношений с профессиональным сообществом своего направления в рамках РосХВЭП. Пастор Московской церкви «Благая весть» Рик Реннер снова отправился на поиски Ноева ковчега. В сентябре 25 года Рик Реннер сделал заявление, что нашел останки Ноева ковчега и деревни, где жил Ной с семьей после потопа. Он представил серию материалов, в которых утверждал, что экспедиция его команды обнаружила доказательства существования Ноева ковчега, в том числе геологические формы в виде останков огромного корабля. По словам пастора, речь шла о месте Дюрупинар в Турции, недалеко от горы Арарат, которое он называет неопровержимым свидетельством библейской истории. В этот раз Рик прибыл на место с командой местных археологов, которые, по их словам, не уверены, что что-то найдут. Предполагается, что Рик Реннер лично финансирует этот проект. Американский военный ветеран и христианский служитель Бен Петерсон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта может стать одним из инструментов великого обольщения, о котором Иисус Христос предупреждал в 24 главе Евангелия от Матфея. По словам служителя, он не выступает против технологий как таковых, однако считает, что многие люди недооценивают их влияние. Петерсон считает одной из главных опасностей то, что ИИ постепенно начинает заменять людям настоящие человеческие отношения. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой, советами и даже духовным наставничеством. Он напомнил о результатах исследования Barna Group, согласно которому 39% представителей поколения Z считают советы искусственного интеллекта по духовным вопросам такими же заслуживающими доверия, как советы пастора. В Красноярском крае стартуют съемки захватывающего сериала «Один из нас». Этот 8-серийный проект основан на событиях, связанных с одной из самых громких сект нашего времени – Церковью Последнего Завета и ее основателя Сергея Торопа, более известного как Виссарион, который недавно был осужден за мошенничество и причинение вреда своим последователям. Сюжет сосредоточится на интригующей истории сотрудника спецслужб, который получает задание внедриться в опасную секту, известную как Церковь Последнего Откровения, во главе которой стоит загадочный Илларион. Главную роль исполнит талантливый Кирилл Балабан, который без сомнения принесет в образ своего персонажа всю глубину и сложность моральных выборов. Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, но основное действие развернется в живописном поселке Усть-Мана. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 30 июля. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». Притчи, 11 глава, 28 стих. Сегодня мы должны исследовать нашу жизнь и посмотреть, в чем наша надежда. Если вы состоятельны, то часто источником вашей надежды бывает не Бог, а ваше имущество и финансы. Любопытно, что человеку свойственно легко перекладывать надежду с личности на вещи. Многие, когда у них больше ничего нет, начинают надеяться на Бога. И говорят, мы зависим от Бога. Но как только получают некоторый прибыток, сразу же их надежда перемещается на имущество, которое они зорко охраняют, так как оно надежда завтрашнего дня. В Божьем Слове написано, что надеющийся на свое богатство упадет. Часто мы думаем, что вещи в будущем могут спасти нас, и отпадаем от веры в Бога. Знайте, когда придут тяжкие времена, это имущество не поможет. Давайте научимся не полагать надежду нашу на наше состояние, а учиться надеяться на Бога. Если будем полагаться и уповать на Бога, никогда не постыдимся. Если же на богатство, упадем. Возлюбленные, давайте полагаться на Бога, а не на наше имущество. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те слова.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно». Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам. Глава 1. Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 11. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Илама, в Синааре и в Ямафе и на островах моря. и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли, и прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, а Иуда не будет притеснять Ефрема, и полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Идома и Маава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Глава 12. «И скажешь в тот день: славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь. Он был мне во спасение, и в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». «Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Господь Бог наш, пусть будет наполнено наши сердца, наши души, Господь. Мы поклоняемся Тебе и предаем все наше естество в Твои святые.

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья дорогие. Приветствуем вас на радио Пилигрим.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: У нас сегодня с Олегом Дмитриевичем будет снова разбор слова. Будет снова разбор слова.
3: Я люблю изучать книги Библии, и послание филиппийцам я разработал в прошлом году. Вот, разбил его на сегменты, смысловые части и на абзацы. Вот. И я открою вам тайну, что филиппийцам 2 главу с 12 по 18 стих мы уже проходили здесь на радио 15 января этого года. Но тема настолько интересная, на мой взгляд, и актуальная, что я посчитал, что ее нужно повторить. Тем более, что у меня сегодня новые соведущие. Вот. И мы попробуем подискутировать на тему, которая здесь поднимается. Она очень актуальна, особенно среди верующих, которые давно во Христе. И эта тема заставляет задуматься, а я вообще спасен или нет. Я не знаю, вот хотел бы спросить у вас, были ли у вас когда-то сомнения в своем спасении?
4: Ну да, возникали такие мысли.
3: Да, вот интересно, почему?
4: Ну, мне кажется, у каждого человека возникает какое-то сомнение всегда, спасен ли он, рожден ли он свыше, потому что это важный вопрос. Это, от этого зависит вечность.
3: Да. Ну, интересно, что некоторые люди так и теряют веру. Они думают, ну, может быть, я не спасен вообще. Наверное, я не спасен. И, не, может, я не возрожден. Особенно, когда верующий человек уже в достаточно зрелом возрасте вдруг обнаруживает, что он начинает грешить грехами, может быть, даже которыми он не грешил раньше. Представляете себе? Приходят мысли греховные, приходят какие-то греховные желания, а иногда и приходят и действия. То есть человек начинает соглашаться с этими желаниями. Вот.
2: То есть вся проблема в нашем самоанализе. Мы начинаем заниматься этой вещью.
3: Нет, конечно, нет. Самоанализом нужно заниматься. Вот. Ну, некоторые путают самоанализ с самокопанием. Это не одно и то же, когда мы начинаем копать в себе и начинаем, как сказать, у нас иногда бывает завышенная самооценка. Мы забываем, что мы спасенные, но все-таки грешники. Вот. И мы часто делаем акцент на том, что мы святые. Это тоже истина Божья. Но мы забываем, что греховная природа все равно у нас остается.
2: Нам хочется меняться.
3: И если у нас появляются греховные мысли, вот представьте себе, 30 лет верующий, и вдруг у меня появляются мысли, которых у меня не было никогда. Я начинаю думать, вообще я возрожденный человек, что меня такие мысли посещают. Но апостол Павел нам напоминает, он говорит, что орудия воинствования наши не плотские, помнишь, Элла?
4: Да, не плотские.
3: Но
2: сильные
3: Богом на разрушение твердынь. Ими неспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания.
4: И пленяем
3: всякое
4: послушание
3: в послушании Иисусу Христу. Вот, оказывается, борьба, она заключается как раз-то, ну, в разуме. Вы помните, да, что еврейское слово «лев», которое переводится у нас как «сердце», это не орган кроветворный, который перекачивает кровь. Это сосредоточение наших мыслей, желаний, ценностей. Вот. Поэтому борьба происходит на уровне мыслей, желаний и ценностей. Она будет идти всегда, пока мы живем здесь, на этой земле. И я более того скажу, эта борьба угодна Господу, потому что в книге Откровения, вот во второй, в третьей главах, мы читаем «побеждающему дам». Помните? Вот, будьте внимательны, что Дух говорит церквям. И нам необходимо постоянно жить и одерживать победу. Победу над греховными мыслями, победу над желаниями, пленять мысли, пленять желания, направлять свои желания к Богу. И вот этот текст, который мы сегодня будем читать, он немножко разъяснит нам и пояснит, в чем же заключается суть этой войны. Почему, говорится, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И возникает вопрос, подожди, если я должен совершать свое спасение, а может быть, я еще не спасен, я в процессе спасения. Где же здесь согласование с мыслью, когда Бог говорит, сам Христос говорит, не радуйтесь, да, тому, что бесы вам повинуются. Помните, он апостол, он говорит, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Вот. Он говорит, что Бог вас держит в своей руке. Подожди, если я спасен, то и Бог меня держит в своей руке. Почему я должен совершать свое спасение? Ну и так далее. В общем, есть вопросы по этому тексту, и я бы хотел сегодня прояснить. Вот, и повторить эту мысль, которую мы уже высказывали, я думаю, что это будет полезно как верующему человеку, так и неверующему, чтобы мы лучше понимали, в чем заключается вот это совершение своего спасения.
2: Не, Витка, христиане, мне кажется, особенно те, которые вот в некотором смысле самоуверены, они воспринимают свое спасение как вот эти соревнования по горному слалому, где человек едет по трассе, объезжая или, как бы сказать, оставаясь в рамках, вот в фарватере этой трассы. Красиво ехал, быстро, но вдруг вот не вместился. И ты смотришь, и он дальше уже и не едет, уже и не старается. А вот мне кажется... Иногда христиане воспринимают свою жизнь как вот такое катание. Я был такой красавчик, а теперь что-то произошло. Оступился. Как будто все. Закончилась христианская жизнь. Не удалась, не получилось. Согрешил.
3: Есть мирская поговорка, да, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Вот. И, к сожалению, очень большому сожалению, мы иногда наблюдаем, как люди... с выдающимися талантами от Бога, с развитыми талантами, и они падают, и это падение становится очень публичным. Ну, пример тому Филипп Янси, я не знаю, слышал.
2: Да, слышал про Филиппа Янси, и да. Про Рави Захариуса слышали.
3: Да, и Джимми Свагерт когда-то тоже, да. И так далее. И мы видим, и с одной стороны, некоторые люди разочаровываются в Боге, разочаровываясь в служителях, но это тоже незрелость. Потому что на самом деле необходимо понимать, что это тоже люди, и они способны упасть и способны под натиском искушения сдаться, оступиться, согрешить. Но тем не менее, Бог говорит, что пока ты жив, у тебя есть возможность для покаяния. Пока ты жив, каким бы грехом ты ни согрешил, как низко бы ты ни пал, Христос не говорит, что для тебя дверь спасения закрыта, потому что Писание говорит, что нет греха такого, от которого жертва Иисуса Христа, от вины, за которой жертва Иисуса Христа не освободила бы человека, если человек исповедует этот грех пред Богом и раскаивается глубоко.
2: Вот, Олег Дмитриевич, ты же понимаешь, ложечки-то нашлись, а осадочек-то остался. И вот мы, а как это так? Мы не такие
3: думаем,
2: хорошие.
3: Что Бог как человек, да? У него тоже осадочек на нас, да?
2: Мы думаем за него, да.
3: Мы меряем Бога. А вспомните, что Исаия говорит. Ну вот в контексте, помните, курение ваше отвратительно для меня. С одной стороны он говорит, а с другой стороны, он, помните, говорит, что такое пост? Вы там поститесь, изнуряете себя. Он говорит, слушай, знаешь, что такое пост? Пост – это пойди, разреши узы неправды, сделай добро, примирись с человеком, начни делать добро. Вот что для меня пост. Он говорит, и тогда придите ко мне и рассудим, если будет одежда ваша багряная, помните?
4: Как снег убелю.
3: Да, убелю как снег. То есть, насколько бы ты ни был запачкан грехом, я тебя освобожу от этого. Мы должны понимать характер Бога. Бог на стороне человека. Да, Бог, с одной стороны, он любовь, а с другой стороны, он огонь поедающий. Бог не может черное называть белым. Если мы грешим пред ним, он говорит прямо, слушай, ты грешишь. Вот. Но, тем не менее, он призывает нас к покаянию. Открой свой грех, обнажи себя, раскайся, прими решение не делать так больше, ищи помощи у Бога, и Бог тебя примет как любящий отец всегда, как бы ты глубоко ни пал. И вот этот пример, помните, блудного сына. Блудный сын достаточно глубоко пал. Он уже превратился в свинью, извините за выражение.
2: Ну, да.
3: Кушал вместе со свиньями. Какой бы свиньей ты ни оказался пред Богом, он тебя готов принять как своего сына и восстановить твое положение в царстве своем. Помните, сын возвращается, он говорит, дайте ему перстень как символ вот этого наследства, принадлежности к роду, символ его достоинства. Он, Бог, готов восстановить тебя, если ты по-настоящему раскаешься в своем грехе.
2: Что ж, а прочитать нам нужно, наверное, да?
3: Да. Вторая глава послания Филиппийцев с 12 по 18 стих.
2: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о сём самом, и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне».
3: Да. Интересно, что в этом тексте слово «радость» повторяется много раз, и некоторые исследователи послания филиппийцам делают на нем акцент и говорят, что это послание о радости. Но в процессе изучения я понял, что Евангелие и его синонимы вот здесь звучат гораздо чаще, и этот текст о жизни, достойной Евангелия. То есть ты являешься практически Евангелием во плоти. То есть когда ты живешь по-евангельски, мыслишь по-евангельски. Вот в прошлый раз на эфире мы говорили, какой образ мышления должен быть у меня, как у Христа. Ты мыслишь как Христос. А как он мыслил? Он считал себя Богом, но уничижил себя самого, то есть смиренное мышление, сделался человеком, вот стал человеком, принял человеческую природу, и мы видим, какой результат. Бог превознес его, и в конце концов Бог, Отец, прославился через него. И это уничижение привело к спасению людей. Вот такой образ мышления у Иисуса Христа. И когда человек так мыслит, как Христос, он начинает жить по-евангельски, он становится вот этим Евангелием во плоти. А здесь вот ключевые слова «вы», подразумевается подлежащие, «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вот «совершайте свое спасение», «совершайте» глагол является тут сказуемым, и его группа «свое спасение». Вот, и возникает вопрос, конечно же, резонный. Подождите, так все-таки, как я должен воспринимать спасение? Я спасаюсь или я уже спасен? И, конечно же, многие люди и проповедники, они говорят, ну, по аналогии с освящением, со святостью, у нас есть вмененная святость, да? Вот, когда говорится, вы уже освящены, да, единократным приношением Иисуса Христа, вы святы, вот, а с другой стороны, святой да освящается. Помните, в Откровении написано? То есть, я нахожусь, как будто бы я уже освящен, и я в процессе освящения. Я спасен, но я в процессе спасения. И вот эта двойственность у нас рождает недоумение. Подождите, так я все-таки могу быть уверен, что я спасен? И Писание говорит, конечно. И помните, послание к Римлянам, 8 глава и другие места Писания говорят, что Бог держит нас в своих руках. Он говорит, никто, ни высота, ни глубина, ни ангелы, ни силы, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Христовой. Вот. С одной стороны, да. А с другой стороны, подожди, так я должен все-таки совершать свое спасение. И от чего? Вот и здесь очень важно, от чего же я все-таки спасаюсь. Итак, у нас есть обращение «возлюбленные». Бог, Павел обращается к возлюбленным. Ну, подразумевается, что здесь речь идет о христианах. Он все-таки пишет христианам, вот, в Филиппах. Это те, кто послушны Павлу, но опосредованно они послушны Богу. Послушны в присутствии, но и в отсутствии моем. И интересно, есть такое выражение, помните, что наше христианское или христианство проверяется тогда, когда мы живем при выключенном свете.
2: А как тогда его видеть, наше христианство?
3: Смотрите, да. Ну, есть такая поговорка, когда встречаются христиане, кушают за одним столом, например, пельмени, да, и один пельмень остается. Почему? Христиане настолько уважительны, что думают, что кто-то, ну, другому уступить последний пельмень, да. Но когда выключается свет, звучит вдруг возглас: «А-а-а! В чем дело?» Включают свет, кто-то руку протянул, тут вилка ему, да, при выключенном свете. Ну, притча заключается в том, мораль этой притчи заключается в том, что при выключенном свете христиане себя ведут уже не так по-христиански.
2: То есть, когда другие не видят.
3: Когда, ну, мы иногда поступаем, да, думаем, что Бог при выключенном свете нас не видит. Но Бог-то видит нас и вечером, да, и ночью. Вот, и тогда, когда нас никто не видит. Поэтому христианство лучше всего проявляется тогда, когда нас никто не видит. Вот. И поэтому он говорит: вы в присутствии моем молодцы, вы хорошо поступаете, по-христиански себя ведете. А когда меня нет, как вы себя ведете? И мы начинаем понимать, что христиане, когда Павла нет, а как они себя вели, когда Павла не было? Помните, в самом начале он этого послания говорит: мои узы способствовали к тому, что люди начали более активно себя как-то вести, начали проповедовать Иисуса Христа. Некоторые из любопрения, помните, и под тщеславию, а некоторые искренне, некоторые желая утяжелить тяжесть уз моих, да, он говорит, а некоторые наоборот. То есть мы видим, что здесь и проявилось, когда апостола Павла не было рядом, и проявилось их христианство, их мотивы. Кто-то хотел показать, как они умеют глубоко мыслить, как они... какие у них риторические способности, да, соревновались между собой.
2: Да, да, да.
3: А кто-то, наоборот, это делал, желая продолжить дело Павла, понимал, что на нем тоже ответственность за распространение Евангелия. Вот. Поэтому он говорит: и в присутствии, и в отсутствии моем живите достойно Евангелия. Как мы себя живем? И здесь можно первый урок извлечь и порекомендовать нашим радиослушателям и тем, кто смотрит нас сейчас. Как вы себя ведете, когда вас никто не видит? О чем вы говорите? Вы, может быть, говорите людям в лицо хорошие слова, поете им дифирамбы, а за глаза говорите не очень лестные слова и на самом деле говорите то, что вы думаете о людях. И не очень хорошо думаете. Поэтому...
2: Ну, да, человек такое тройственное создание. Говорит одно, делает другое, думает третье.
3: Да, поэтому вот эти вот возлюбленные, они могут в отсутствие Павла быть не очень пристойны.
2: Но он также и говорит, что одни в отсутствии моем стали больше проповедовать, другие, наоборот, как будто увеличивая тяжесть уз моих, тоже стали проповедовать, но с другой мотивацией. Но он радуется и тому, и другому. И вот здесь, конечно, мы видим, наверное, вот такую какую-то особенную стратегию, которую понимает апостол Павел. Бог все обращает во благо.
3: Да. Вот интересно все-таки совершать свое спасение. От чего?
2: Хорош. От развращенного мира.
3: Юрий Анатольевич, ты знаешь все ответы.
2: Ну, Олег Дмитриевич, а от чего нам еще спасаться?
3: Ну, вот в том-то и дело, что Писание говорит, что Бог гневается на людей. Почему человек не может спастись или находиться в присутствии Божьем и не быть наказанным? Писание, вот даже Исаия говорит, что святым очам твоим не свойственно смотреть на грех. Бог не может смотреть на грешника без гнева, ну, на человека без гнева. Почему? Потому что человек грешник по своей природе. Поэтому Писание говорит, не может человек или человек оказаться в присутствии Божьем и не умереть. Даже кто это говорил? Увы, я человек грешный, я видел Бога. Вот. Я человек с нечистыми устами.
2: Исаия.
3: Исаия говорил, да. Об этом, но кто-то еще, я уже не помню, из пророков говорил. И действительно, человек не может видеть Бога. Даже некоторые говорят, и сам Бог говорит, да, когда Мариам и Аарон восстали против Моисея и говорили, вот ты такой нехорошка, вот. А Бог говорит, ну-ка отделите мне их. Вы что, себя поставили на один уровень с Моисеем? Я с Моисеем разговариваю лицом к лицу, а с вами? С людьми вообще через видение, там, через слово, через посредника. Вот. И кажется, что Моисей видел лицо Божье. Но на самом деле потом нам уже поясняет Библия, что завет на горе Синай дан был при посредничестве ангелов. То есть человек не может, даже такой человек, как Моисей, не мог увидеть Бога. И более того, помните, он не вошел в землю обетованную, по одной очень простой причине. Помнишь, Элла?
4: Да, потому что он непослушание Богу.
3: Нет, там есть слово, которое прямо
4: характеризует. Он ударил, по-моему, да?
3: Нет, там есть именно слово. Потому что ты
2: не сохранил
3: святости.
2: Не явил.
4: Не
3: явил святости. Понимаешь?
2: А вот это интересный момент.
3: Да,
2: интересный момент. То есть она была... А ты ее не явил?
3: Это еще раз говорит, что даже такой человек, как Моисей, он был носителем человеческой греховной природы.
2: И у него был выбор.
3: Да, дело
2: что
3: не то,
2: явить?
3: Что, не только выбор, не в этом дело. Дело в том, что он был человек, подверженный таким же слабостям, как и мы. Ну, например, представьте себе, народ его постоянно раздражал. Ну, я не представляю себе быть руководителем полуторамиллионного народа в пустыне. Вот посмотрите, какие вопросы решает мэр города Краснодара. Вот в Краснодаре там 2-2,5 миллиона. Людей нужно обеспечить бесперебойным, ну, питанием, чтобы в магазинах была постоянная еда, это логистика. Чтобы канализация работала.
2: Вот это важно.
3: Мы постоянно видим подтопление, да? То на улице Московской, в центре там вообще какая-то жесть творится. Как только выпадет дождь, мы, оказывается, всегда не готовы, да, к ливню.
2: Ну, это проблема многих больших городов, так что
3: здесь... Да, и мы видим подтопление в других городах бывает. Я не хочу никого осуждать, и вопрос не в этом. Вопрос в том, что у Моисея, как у руководителя, было очень много задач, и люди с обращением приходили к нему и говорили о своем недовольстве. Представляете себе? И этот Моисей уже был бедный, он говорит, я уже просто устал от этих людей. Они постоянно мне предъявляют претензии. То ты нам не дал лука, то мяса у нас нет, да? Лука, чеснока нет. Ты вывел нас в пустыню, чтобы мы тут умерли. Ну, представь себе, утром яичница, в обед яичница, вечером
2: омлет.
3: Юрий Анатольевич просто меня понимает, потому что да. Мы того поколения, которое смотрели эти фильмы, Эллочка, ты, наверное, уже не смотрела. Вот. Когда ты одну и ту же пищу ешь каждый день, она тебе уже надоедает, и начинаешь роптать на Бога. Бог говорит, чем вы недовольны? Это нормальная еда для вас. И все эти обращения сыпались к Моисею. Моисей обращался к Богу. Устал, представляете себе, устал. И тут Бог говорит, ну вот я дам воду. И Моисей идет, и такое ощущение, что присваивает себе чуть-чуть славы Божьей, да? Идет и бьет по скале. Еще и спрашивает, из этой ли скалы извлечь вам воду? Они говорят, да, и бац, и вода пошла. С одной стороны, пошла, а с другой стороны, подожди, Моисей, а тебе не кажется, что ты чуть-чуть перетянул на себя эту славу? Ты не явил святости моей. Достаточно было просто сказать моей в этой горе. Не обязательно было бить по ней и так далее. Вот. Мы иногда склонны добавлять к тому, что Бог собирается сделать, чтобы чуть-чуть славы приписать себе. Мы понимаем, что авторитет Моисея мог падать в народе. И для того, чтобы его поддержать, он решил сотворить чудо, как бы, чтобы люди почувствовали, о, посмотрите, среди нас вот такой вот человек. Вот. Хорошо. Итак, совершайте свое спасение со страхом и трепетом. Вот это слово «страх» и трепет. В чем заключается этот страх? И мы говорим, что на самом деле совершать свое спасение со страхом и трепетом. Есть два понимания этого вопроса, и нам нужно выделить один из них. Страх перед чем? Перед Божьим гневом у нас должен быть, потому что Бог гневается, потому что Бог готов наказать всякое непослушание, потому что Бог готов наказать всякий грех, и тогда мы возвращаемся обратно к покаянию, к спасению. Либо здесь речь идет о совершении своего спасения от, не от гнева, а от влияния этого мира, от греха. Открывает ли нам контекст, в котором звучат эти слова, от какого, от чего нужно совершать спасение? Как вы думаете?
4: Мне кажется, от греха.
3: Почему? Где это видно из этого текста?
2: Ну, давайте посмотрим еще раз.
3: Угу.
2: Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Бог производит хотение и действия. Угу. Делайте без ропота и сомнения. И чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, вот, в котором вы сияете.
3: Вот.
2: То есть у вас есть задача.
4: Чистота.
3: Строптивый, развращенный род. Угу. И мы видим уже, что, особенно в Новом Завете, очень часто говорят, да и в принципе, помните, первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». То есть он не находится в среде тех людей, этого развращенного, строптивого рода. Вот от чего он спасается. Он уже принадлежит Богу, но он спасается от этого рода. И вот мы вспоминаем Деяния апостолов. Помните, 2 глава, 40 стих. Когда Петр проповедует Христа в храме, вот, и говорит, что этого Иисуса, которого вы распяли, Бог соделал Христом. Помните? 2 глава. И они спрашивают, что нам делать? Он говорит, покайтесь, и да крестится ваш, каждый из вас. Да, восставление грехов. Примите дар Святого Духа. Но до этого, или ну, в этом же контексте, он говорит, спасайтесь от этого развращенного, строптивого, развращенного рода. Вот, оказывается, от чего я спасаюсь. Он повторит эту идею, уже не он, а евангелист Иоанн в 1 Иоанна 2,16. Помните, он говорит, не любите того, что в мире. А что в мире? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Да? И он говорит, что вот мы спасаемся вот именно от этого, от греховного, развращенного мира. Не будьте. И здесь же он говорит, вы как светило в этом мире сияете. Вот, вы не сообразуетесь. Мне особенно нравится Римлянам, помните, 12 глава, 1-2 стих. Очень напоминает, конечно же, и 1 Псалом. Мы наверняка знаем, да, наверное, наизусть этот стих. Вот.
2: Да.
3: Итак, умоляю вас,
2: милосердием, братья, Божьим.
3: Милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву.
4: Живую, святую для разумного.
3: Благоугодную Богу.
2: Тут, знаешь, да, какая интересная мысль. Когда мы понимаем, от чего спасаемся, тогда понимаем, куда.
3: Конечно.
2: Вот здесь, ну, представьте себе, когда человек спасается от потопа, это одно место, надо на возвышенность бежать. Да? Когда ты спасаешься от грома и молнии, то тогда надо наоборот, куда-то пониже. И вот здесь, если человек спасается от гнева Божия, ну тогда он начинает прятаться, как Каин, куда-нибудь убежать, чтобы ничего с ними совершилось. А если от развращенного мира, то тогда остается один путь. А куда спасаться? К Богу?
3: К Богу. Ну вот в этом-то и смысл, что от Бога скрыться невозможно. От Бога скрыться пытался и Адам, и Ева. Помните, спрятались.
2: Да, да, да, да.
3: От Бога скрывался и Каин. Он убежал, ушел на восток, да, уходил от Бога. А чего же Бог ожидает? От Бога надо не спасаться, а перед Богом надо каяться, надо сдаваться, я бы так же даже сказал, да? Богу надо сдаваться, а не от Бога спасаться. И мне кажется, это такой слоган, который можно было бы написать себе на майке, чтобы, глядя в зеркало, постоянно себе напоминать. Не спасайся от Бога, а сдавайся Богу. Я вообще думаю, надо напечатать.
4: Я вот сейчас вспомнила такое место. Имя Господне — крепкая башня, убегает в нее праведник, и там безопасен. То есть мы, когда в Боге, да, как наша башня, скрываемся, то есть мы под защитой его. То есть нам вот этот род развращенный, строптивый, не страшен. Мы в Боге.
3: Да, конечно. Но понимаешь, в чем дело? Это же образный язык. Нет такой башни на земле, куда я, где бы Бог бы сказал.
4: Башня духа.
3: Да, это твой личная комната войны, да, твоя молитвенная комната, куда ты забегаешь, и там читаешь Слово Божие, там молишься, и Бог начинает работать с твоим сердцем. Ты, читая Библию, наконец-то начинаешь видеть себя. Вот то, что сказано и через Иакова, помните послание Иакова, что мы смотрим на себя, как в зеркале. В зеркало, что, чем является зеркало? Слово Божие. И оно показывает твои недостатки. Оно показывает изъяны твоей души, твою неправоту, твой греховный образ жизни. И ты каешься, и ты говоришь: «Господи, а я это не замечал, я не понимал этого, прости». И опять же ты спасаешься в Боге. Почему? Потому что жизнь христианина – это жизнь постоянного покаяния. Потому что ты постоянно будешь замечать несовершенства свои. И этому предела нет. Чем больше ты пребываешь в Боге, тем больше ты понимаешь, что ты несовершенный человек. Чем больше ты понимаешь, что ты так нуждаешься в Божьем присутствии, в Божьей помощи. Ты понимаешь, что ты не самодостаточен. Вот грех Каина заключался в том, что ему казалось, что он самодостаточен. Самодостаточность – это грех. Вот, мысль о самодостаточности. И наоборот, праведник понимает: «Господи, я никто и ничто, я без Тебя просто не могу жить. Помоги». И вот это вот характеризует человека в Боге. Постоянное осознание своей неспособности, несостоятельности, понимание, что только в Боге он что-то может делать и чего-то стоит, и какую-то имеет значимость. Да. Я удивляюсь, когда я смотрю на людей, условно говоря, знаешь, в моих кругах мы называем их некнижных, которые не учились, не получали какого-то образования высокого, не имеют ни бакалавриата богословского, ни магистратуры, ни докторских степеней, но они настолько богобоязненны, что глубина познания Бога в них видна. Это люди, имеющие личные отношения с Богом. Это люди, которые обретают знания в этой тайной молитвенной комнате. Это люди, которые спасаются от развращенного мира, стремясь к близости с Богом. Когда ты стремишься по-настоящему к близости с Богом, Бог постоянно говорит с твоим сердцем. Он же вскрывает твои мотивы, твои ценности. Я очень часто вспоминаю Евреям 4 главу 12-13 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это именно и есть вскрытие моих ценностей. Ведь постоянно идет борьба за мои ценности. Кто ценность твоя по-настоящему? Бог? Либо какие-то другие вещи в твоей жизни, например, желание комфорта. Ну, честно, положа руку на сердце, мы же любим все комфорт. Нам хочется ездить на удобной машине, спать на хорошей кровати, на хорошем матрасе. Вот мы с супругой сейчас спим на тоненьком матрасе на полу. Я говорю: «Дорогая, я не хочу больше на нем спать». Вот. Она говорит: «Нет, пока мы не купим Аскону, мы будем спать на нем».
2: Дай Бог, чтобы пришла Аскона. Олег Дмитриевич, блок новостей. Да, после, пожалуйста, него продолжим.
0: Хорошо. Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский, и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира. ничто не может сравниться со значением святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, той самой культуре, на основе которой потом развилась культура Российской империи. И в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси, сказал патриарх Кирилл. Трансляцию богослужения вел канал «Союз». С 13 по 15 октября состоится главное ежегодное событие для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников – Собор. Тема «Достойный делатель». Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. К участию в соборе приглашаются епископы, пасторы, лидеры служений и активные верующие Союза. Выбранный в 25-м году вектор работы собора продолжится и в этом году. Во время трехдневного мероприятия каждый участник сможет получить ответы на актуальные вопросы своего служения и профессиональной деятельности, погрузиться в атмосферу Божьей работы и духовных даров, а также найти единомышленников. Основные направления работы собора РосХВЕП направлены на получение новых знаний и экспертного мнения, а также на построение взаимоотношений с профессиональным сообществом своего направления в рамках РосХВЕП. Пастор Московской церкви «Благая весть» Рик Реннер снова отправился на поиски нового ковчега. В сентябре 25 года Рик Реннер сделал заявление, что нашел останки нового ковчега и деревни, где жил Ной с семьей после потопа. Он представил серию материалов, в которых утверждал, что экспедиция его команды обнаружила доказательства существования Ноева ковчега, в том числе геологические формы в виде останков огромного корабля. По словам пастора, речь шла о месте Дюрупинар в Турции, недалеко от горы Арарат, которое он называет неопровержимым свидетельством библейской истории. В этот раз Рик прибыл на место с командой местных археологов, которые, по их словам, не уверены, что что-то найдут. Предполагается, что Рик Реннер лично финансирует этот проект. Американский военный ветеран и христианский служитель Бен Петерсон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта может стать одним из инструментов великого обольщения, о котором Иисус Христос предупреждал в 24 главе Евангелия от Матфея. По словам служителя, он не выступает против технологий как таковых, однако считает, что многие люди недооценивают их влияние. Петерсон считает одной из главных опасностей то, что ИИ постепенно начинает заменять людям настоящие человеческие отношения. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой, советами и даже духовным наставничеством. Он напомнил о результатах исследования Barna Group, согласно которому 39% представители поколения Z считают советы искусственного интеллекта по духовным вопросам такими же заслуживающими доверия, как советы пастора. В Красноярском крае стартуют съемки захватывающего сериала «Один из нас». Этот восьмисерийный проект основан на событиях, связанных с одной из самых громких сект нашего времени – Церковью Последнего Завета и ее основателя Сергея Торопа, более известного как Виссарион, который недавно был осужден за мошенничество и причинение вреда своим последователям. Сюжет сосредоточится на интригующей истории сотрудника спецслужб, который получает задание внедриться в опасную секту, известную как Церковь Последнего Откровения, во главе которой стоит загадочный Илларион. Главную роль исполнит талантливый Кирилл Балабан, который без сомнения привнесет в образ своего персонажа всю глубину и сложность моральных выборов. Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, но основное действие развернется в живописном поселке Усть-Мана. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы продолжаем наш диалог. В студии Юрий Кривонос, Олег Шербанелла, Верченко. Говорим мы на тему Евангелия для совершения верующего. А вообще, Олег Дмитриевич, совершение верующего – это насколько обязательно? Вот мы же все-таки понимаем, что нам все вменяется. Нам вменяется праведность Христова, нам вменяется, нам дарится спасение. Мы вообще замечательны уже по одному тому, что мы сказали: «Иисус мой Господь». И вот это заниматься самосовершенствованием как-то вот зачем?
3: Ну, я хочу уточнить. С одной стороны, это действительно совершение верующего, а с другой стороны, здесь все-таки есть акцент совершения спасения. Совершайте свое спасение. Но совершение верующего, оно взаимосвязано. И я уже говорил неоднократно на разных эфирах, я задумывался, а действительно ли есть в Библии центральная тема, либо у нее много тем главных. Например, как у Толстого, да, есть разные линии и сюжетные, вот, и тематические, которые он проводит через, например, весь свой роман «Война и мир». Вот, там есть и исторический срез, и срез характеров, любви и так далее. Вот, ну, как минимум, литературоведы говорят, 4 там есть главенствующие темы. Вот, но в Библии Бог, мне кажется, дает нам одну ключевую и самую важную тему. Вот некоторые мои коллеги бы сказали, что это тема самого Бога и его характера. Вот, но, на мой взгляд, ключевая тема Библии – это образ и подобие Бога. И тем более, что сам Христос

0: никогда не сможет, потому что Бог настолько совершенная личность, Бог абсолют, да, Он обладает абсолютными качествами любви, святости, всеведения и так далее, которыми человек никогда не сможет до конца обладать. Мы в какой-то степени вот подобны Богу. И поэтому, живя на земле, мы все более и более становимся подобными Богу. Мы познаем Его характер. Слово «познание», кстати, даже в еврейском словаре никогда не являлось чисто когнитивным свойством. То есть это не просто интеллектуальное размышление, как древние греки, философы размышляли, созерцали Бога. И, кстати, наше русское богословие склонно больше к созерцанию Бога. Но в еврейском понимании познание Бога – это практическая жизнь с Богом. То есть я познаю Бога на практике, я познаю Бога в деле, я понимаю, как Он действует, потому что я это переживаю вместе с Ним. Вот. И я верю Ему, и по этой вере я действую. Я понимаю, каков Бог, поэтому я так поступаю. Вот. И в этом суть, кстати, веры. Вера позволяет нам действовать и поступать как Бог, и тем самым быть похожими на Бога. Яков очень хорошо подчеркивает эту идею, говорит, что вера Авраама способствовала совершенству. Да? Вера способствовала, дела способствовали совершенству веры. То есть, когда человек понимает, каков Бог, практикует это, и его вера возрастает. Вот, поэтому я вот здесь вот написал, нарисовал такую диаграмму, если можно включить камеру сверху. Вот. Мы видим, какое, что является здесь подлежащим, что является сказуемым. Здесь подлежащее подразумевается «вы» и глагол «совершайте».
1: Прошу прощения. Что-то у нас здесь... Да, да.
0: Угу. И глагол «совершайте» свое спасение. «Совершайте». Вот. Слово «совершайте» является для нас здесь ключевым. Вот. Поэтому дальше мы от этого глагола ставим вопрос – как совершать спасение? И здесь вопрос, как? Как? И ответ со страхом и
1: с трепетом.
0: Трепетом. Можно даже вот так вот фигурную скобочку сделать. Со страхом и трепетом. Вот слово «страх» здесь на самом деле имеется в виду не страх наказания от Бога, а страх огорчить Бога, нежелание Его огорчать. Это то же самое, я не знаю, я испытывал такой страх, например, по отношению к маме. Я очень не хотел ее огорчать, я очень любил маму, я видел, как ей тяжело живется. Она воспитывала меня с дочерью, ну, с сестрой моей, двоих. Она работала тяжело на заводе. И поэтому, когда я поступал плохо, и меня в школе там ругали, ее вызывали, ее отчитывали за меня, мне было настолько стыдно, что я принимал решение. Я больше никогда не заставлю маму плакать. У меня до сих пор пунктик по этому поводу. Когда женщина плачет, я не могу это переносить, к этому относиться спокойно. Поэтому это страх перед тем, чтобы огорчить Бога. Со страхом и трепетом. А вот слово «трепет» переводится как «дрожащие колени». Когда ты не желаешь, чтобы твои части тела совратились, я не знаю, не совратились, а сломались, да? Вот, и апостол Павел в послании к евреям говорит, что смотрите, чтобы укрепились ваши согнутые колени, помнишь? Он там говорит, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И вот здесь вот как раз-то идея, когда я подвязываюсь против греха, вот, и я чувствую немощь в своих суставах. Мне кажется, я вот-вот сейчас упаду под натиском этого греха. Вот. Но он говорит вот, со страхом и трепетом, с дрожащими коленями. Но когда ты ищешь помощи у Бога, твои колени укрепляются. Вот. А почему? И вот тоже ставится вопрос. Потому что Бог производит в нас. Видите, совершайте почему? Второй вопрос. Почему? И ответ, потому что... Бог производит нас и хотение,

0: И действием.
1: И действием. Опять вот таких вот два существительных. Хотение и действие. И как это происходит? Как Бог производит в нас и хотение, и действие? Здесь нам помогает, конечно, римлянам. Вот опять же 12 глава, 1-2 стих. Там говорится, представьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума, дабы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Когда я нахожусь в присутствии Бога, я и живу им, то Бог побуждает меня к действию, Он производит во мне желание, желание жить свято. Я начинаю мыслить так, как Бог. У меня появляется мировоззрение, такое же, как у Бога. Его мысли становятся моими мыслями. Его желания становятся моими желаниями. Помните, даже в послании Иоанна, Иоанн говорит, что Бог слышит нас, если мы что-то просим, как? По воле Его. Помнишь?
0: Если сказать с верою, как Иаков.
1: С верою, по воле Его. И поступаем, когда мы так, понимаете, его желания становятся нашими желаниями. Я настолько понимаю Бога, что я уже делаю то, что Богу угодно. Интересно, что о Давиде сказано, когда Бог отвергает Саула, то он говорит, вот я нашел мужа по сердцу моему. И интересно, что в Ветхом Завете нет этой дальнейших слов. Он исполнит все хотения мои. Это в Новом Завете написано. Я этой ссылки не нашел. Там в тексте в Ветхом Завете нет. Он не ссылается, не говорит такие слова. Но вот автор уже в Новом Завете, он поясняет, который исполнит все хотения мои. Исполнять желания Бога человек может только тогда, когда он их знает, он их понимает и он их разделяет. Давид оказался человеком, который понимает сердце Бога, разделяет и живет этими желаниями. И я просто удивляюсь. Интересно, что Давид был и грешником таким же, да, как и мы все. Вот. И с другой стороны, он был святым. Почему? Он понимал желания Бога и стремился их исполнять в своей жизни. Его Божьи желания стали его желанием. Он хотел построить дом Богу, помните? Бог хотел жить среди народа израильского, это его желание. И Давид разделял это желание, но Бог сказал, ты не построишь, построит твой сын, но ты заготовишь все, ты поучаствуешь все равно в этом и так далее. Поэтому Бог производит в нас и хотение, и действие, поэтому я могу со страхом и трепетом совершать свое спасение. Поэтому мое желание не огорчать Бога, потому что это желание Бога. И тогда посмотрите, какое происходит единение с Богом. Вот. Я не знаю, Элла, твои дети, они понимают твое сердце?
2: Да.
1: Они твои желания?
2: Да, они понимают. Знают? Они просто, мне кажется, когда любит человек, и когда боится огорчить, он пытается, они прям чувствуют, вот если я там, может быть, чем-то огорчена, то они ведут себя особенно. Если они видят, что нужна мне какая-то поддержка или еще. Они также, если они видят, что мне нужна помощь, допустим, да, они также беспрекословно, ну, не всегда, конечно, вот, стараются помогать. То есть, ну, когда человек любит, когда он старается все делать.
1: Да, да, желает помочь. У меня был случай в жизни, когда моя мама с папой были давно в разводе. Мама обратилась к Господу, уже покаялась. Она очень хотела, чтобы мы разменяли квартиру и разъехались. У нее такое было желание жить отдельно, иметь свое жилье. А вот мы жили все время с папой. И однажды мы молились об этом, чтобы мы могли разделить квартиру. И однажды в нашу квартиру постучались. Мы открыли дверь, там женщина такая, представительная бизнес-вумен. Она говорит, я не буду ходить далеко, вокруг да около. Я покупаю квартиру напротив вас, рядом с вами, и я хочу купить вашу квартиру. То есть весь этаж она скупает. Ваша квартира, согласно оценке риэлтора, стоит столько-то денег. Я даю вам больше, там, на, в те времена на 500 долларов больше даю. Мы были в шоке. Бог ответил на молитвы. Моя мама взяла документы. У меня есть еще старшая сводная сестра, и она давно живет в Африке. Вот. Но паспорт ее был здесь. Она взяла паспорт моей сестры старшей и пошла в паспортный стол. Нам нужна была для приватизации, еще квартира была не приватизирована, для приватизации нужны были все паспорта. Вот. И у моей сестры на первой странице было написано карандашом или, или ручкой «заменить паспорт в связи с вступлением в брак». Заменить в паспорт, потому что фамилия поменялась и так далее. Статус ее поменялся. И моя мама сдала документы, и паспорт, паспортистка сказала, я не могу, вам должна явиться ваша дочь, и она должна заменить паспорт, а после этого вы сможете приватизировать квартиру. Мама приходит вся в слезах. Что делать? Я не знаю, что делать. Мне Бог, видимо, не хочет, чтобы мы продали эту квартиру. Мы не сможем приватизировать. В общем, в панике такой. И мне так за маму стало больно. Мне вообще по большому счету было все равно. Там поменяем, не поменяем, продадим, не продадим. Вот. Но мне за маму так стало больно. Я ее сердце прочувствовал. Я говорю, мам, не огорчайся. Мы помолимся, Бог даст какой-то выход. Мы встали на колени, помолились. Я беру паспорт этот. А во времена Советского Союза в союзных республиках первая страница с фотографией была на национальном языке. А вторая страница, тоже с фотографией, была на русском языке. Я беру на национальном языке, заворачиваю в обложку, там, где было написано «заменить паспорт». Беру все паспорта, а у нас там 4 паспорта. Папин, мой, мамин, сестры и еще второй сестры, младшей. 5 паспортов. И иду в паспортный стол, сдаю ей, и на меня паспортистка смотрит, а я сижу, молюсь. Вот, смотрит на меня, на паспорта, что-то знакомое. Там же много людей проходит, она всех не может помнить. И чудо, она выписывает мне справку о составе семьи, и мы начинаем процесс приватизации. Мы приватизировали квартиру, продали ее этой женщине, купили другую квартиру. И я что хотел сказать? Вот чувство сострадания, понимание сердца матери – вот, оно помогло реализовать ее желание в жизни. Через меня Бог использует своих людей для реализации своих желаний, для их же блага, для их же спасения. Бог спасает людей. Вот, поэтому, когда ты находишься в присутствии Божьем, когда ты живешь с Богом, то ты совершаешь свое спасение от греховного мира, от греховных мыслей. Ты мыслишь как Бог, ты начинаешь понимать его ценности, ты начинаешь понимать его цели для себя. И это помогает тебе жить по-настоящему полноценной, интересной жизнью. И вот здесь есть два ответа на вопросы «как». Вот здесь вот мы написали уже, да, «как» со страхом и трепетом один. А еще есть еще один ответ на вопрос «как». «Как». Здесь написано «без ропота и сомнения радуйтесь», да? Без ропота.
0: Без ропота и сомнения радуясь.
1: Сомнения. И как? Радуясь. И вот эта вот идея «без ропота», «без сомнения» тоже характеризует, как я совершаю свое спасение. Я совершаю свое спасение без ропота и сомнения. Без ропота это как раз-то характеризует, что я не поглощен ценностями этого мира. Помните, опять послание к евреям, 3 и 4 главы. Там напоминается нам исход, когда они роптали, помните, на Бога, и говорили Моисею, вот ты привел нас сюда, чтобы мы здесь погибли, вот хлеб, чеснока и лука здесь нет, вот постоянно есть манну. И они роптали на Бога. И Писание говорит, они искушали Бога. Помните? Почему? И как Бог характеризует это? Как вот это вот искушение себя Он характеризует? Неверие. Он говорит, они не вошли в покой, в землю обетованную, по неверию. Поэтому Он говорит, что этот ропот, сомнение – отсутствие радости свидетельствует, что они не верят в Бога. Поэтому совершать свое спасение можно только по вере. Когда я верю, я со страхом и трепетом совершаю спасение. Когда я верю, я не ропщу, я не сомневаюсь в Боге, я радуюсь. Недавно, вот буквально вчера, я беседовал с сестрой одной, она говорит: так интересно, я когда уверовала, поверила, что будут войны, будут катаклизмы разные, вот. Но год живу, 2, 5 лет, 10 лет, а никаких войн, катаклизмов нету. Думаю, что происходит? Почему? Наоборот, улучшается состояние. Тогда Америка дружила с Россией, вот, там не было прецедентов расширения НАТО и так далее, не было войны в Ираке, Иране. Она говорит: все нормально, где же обетования эти? Вот. Сомнения начали появляться в Слове Божьем. Но со временем, она говорит, я теперь понимаю, что все, что написано в Библии, оно сбывается. Вот. И радуясь. Интересно, что радость христианина связана с тем процессом совершения спасения от мира. Я не знаю, как много христиан вы встречаете радостных?
0: Ну, достаточно много, Олег Дмитриевич, да? Достаточно. Мне кажется, чаще всего это даже, ну, или, скажем, поведенческая культура, она зависит от определенной общины. Где-то принято радоваться сдержанно, а где-то не сдерживать себя.
1: Ну, да, но видишь, бывает радость такая показная.
0: Ну, бывает,
1: да. Иногда это благочестие такое показное, когда ты спрашиваешь: брат мой, как у тебя дела? Ты знаешь, все хорошо, слава Господу, Господь велик. А поговоришь с ним чуть-чуть, вот это не так, вот все плохо. И ты понимаешь, что на самом-то деле его исповедание и реальность, в которой он живет, они совершенно разные. Вот. Уметь радоваться и за все благодарить. Помнишь, всегда радуйтесь, за все благодарите, непрестанно молитесь, ибо такова у вас...
0: Есть, кстати, в туристических... как это назвать, вояжах, да, или mm-hmm. путешествиях, mm-hmm. Есть такое направление ходить по задним дворам. Mm-hmm. Не по фасадным улицам, где все красиво, ярко, где mm-hmm. там, а вот именно там, где люди живут своей обычной жизнью. И, кстати, это довольно интересно.
1: Еще бы. А ты заглядывал когда-то в окна? Чужие?
0: Нет, не имею такой привычки.
1: Но я не имею в виду прям заглядывать туда. Имею в виду, вот представь себе, ты сидишь, ну, какой-то пятиэтажный дом, или окружают тебя пятиэтажки, ты сидишь просто на лавочке, и ты смотришь в окно, например, на кухню, и ты представляешь себе, как там люди живут, семья, о чем они разговаривают, о чем они переживают. Вот на самом деле жизнь каждой семьи – это целая вселенная, так же, как и внутренний мир человека. Это вселенная. И я думаю, вот как здорово, когда в эту вселенную входит Бог, и Он же все меняет, и отношение к жизни меняет, и довольство, и недовольство, и обстоятельства меняет.
0: Ты знаешь, вот любопытно тоже из путешествий, как-то человек один нас вел по Стамбулу, как раз и целая улица, которая напротив пролива Босфор. И ни в одной квартире, вот этих коттеджей, которые там, нет занавесок. И этот человек говорит: обратите внимание, нет занавесок. И я говорю: а почему? Ну, говорит, ну как такую красоту закрывать? И у меня сразу вопрос: а где? В квартирах или на улице? Она говорит: вот даже теперь затрудняюсь ответить, потому что на улице живут богатые люди. Но мне кажется, вот когда мы христиане, тогда мы всегда открыты на Бога. Он видит нас, а мы его.
1: Да.
0: Нет занавесочек.
1: Да, на самом деле все обнажено и открыто пред ним опять. Евреям
0: 4. Да, любопытно. Время наше, к сожалению, вышло уже. Mm-hmm. Пора нам заканчивать наш эфир.
1: Хочется пожелать нашим радиослушателям: совершайте свое спасение от этого строптивого, развращенного рода. Со страхом и трепетом, без ропота и сомнения. И ключ к этому совершению заключается не в нас, а в Боге, потому что Бог производит в нас, и хотение, и действие по своему изволению. Когда ты с Богом, когда у тебя есть отношения настоящие с Богом, то твой внутренний мир преображается, ты противостоишь греху, ты мыслишь как Бог, твои ценности, Божьи ценности становятся твоими ценностями, и ты уже не живешь по законам этого мира. Да благословит вас Господь.
0: Увидимся.
2: С Богом.
1: С Богом.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть знают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть знают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

по лицу, наваливается страхами, скалится правом смерти. И иногда кажется, лучше бы умереть, и от других отделишься.

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

Псалом 15. Храни меня, Боже, моленью внемли. Тебе не нужны мои тленные блага. Я уповаю не на отвагу, не на владык этой грешной земли. К дивным святым ты меня позови. Найдут непременно в погибель дорогу все, кто текут к наземному Богу, чьи руки в чужой запятнались крови. Их имена не промолвят уста. Господь — моя чаша и часть из наследства. От юности ранней, от самого детства вел Он меня по прекрасным местам. У звездного неба я снова учусь. В трепет приходит и плоть, и сознание. Бог одеснует простор мироздания. С Ним —

вечный. Душа спасена от тлетворного ада. Праведных ждет неземная награда. Блаженство в деснице Господней навечно.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

Бог забрал твою боль, чтобы дать тебе любовь. Иисус принес радость и любовь для тех, кто в скорби и в печали. Когда мы доверяем себе руки Бога, Он хранит наших детей и их детей и благословляет до тысяч поколений. Услышьте, через нас, через наших детей Бог будет прославляться во веки веков. Будем служить Тебе, дом мой и я.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Грузия. Грузия – государство в Закавказье, лежащее на территории от восточного берега Черного моря до Большого Кавказского хребта. Древние царства Колхида и Иберия существовали в этом регионе задолго до начала нашей эры, а нынешней столице государства Тбилиси более 1500 лет. Настолько древней является и грузинская кухня. Кулинарной визиткой страны являются хинкали. Питательные и сочные грузинские пельмени делают из свинины, говядины или телятины, реже из баранины с добавлением мелко нарезанного лука. Существует и вегетарианский вариант. Для начинки используют вареную картошку, грибы и сыр. Не обойти стороной и лобио, которое готовится из фасоли, лука, чеснока, кинзы и специй, корицы, аджики, кориандра. Только в Грузии можно попробовать подлинный соус ткемали на основе местной сливы, а также сациви на винном уксусе или гранатовом соке. Местные повара готовят настоящий суп харчо с добавлением слив и грецких орехов, а также множество пряностей, закладывающихся в несколько приемов. Во многих грузинских семьях готовят жирный суп хаш, который является бульоном на говядине с зеленью, специями и, конечно же, чесноком. Его едят на завтрак, что дает заряд энергии на целый день. Сладких блюд в грузинской кухне мало, их заменяют свежие и засахаренные фрукты, мед, соки. Главное исключение – чурчхела, которую готовят из загустевшего виноградного сока и орехов. Ни одна грузинская свадьба в принципе не считается свадьбой, если не идет речь о венчании. Брак для грузин – это что-то безусловно высокое, то, что должно происходить пред Богом в церкви. Если пара желает расписаться, это просто некое официальное оформление отношений, которая может даже не получить благословения родителей. Многие грузины предпочитают надевать на свадьбу традиционные национальные костюмы, но в настоящее время не исключаются и классические костюмы, и белые платья. На плече у большинства женихов нашивается герб семьи. Самый яркий момент свадьбы – это традиция, когда пара выходит из церкви, и все гости, мужчины, одетые в национальный костюм чоха, обязательным элементом которого является кинжал, висящий на поясе в специальных ножнах, становятся в два ряда и перекрещивая свои кинжалы, создают как будто коридор или арку. И не просто статичную, клинки бьют друг о друга, создавая звон. Молодые должны пройти под этой звенящей аркой. Смысл этого ритуала в том, что пара получает благословение всех своих близких, а звон клинков отгоняет все плохое, оставляя только хорошее. Когда молодожены после венчания входят в торжественный зал, их встречают песней. В этой песне встречающие спрашивают: «Чья это девушка?» А им отвечают: «Наша, наша», что символизирует окончательный и узаконенный переход невесты из одного дома в другой. На грузинских свадьбах нет никакой программы, никаких конкурсов и развлечений. Есть только тосты, песни, танцы и веселье. Ведет свадьбу тамада. Обязателен танец молодоженов. Он всегда и у всех одинаковый, под определенную музыку, с определенными движениями. Это давно устоявшаяся традиция, и никаких вариаций не предусмотрено. Обычно грузинские свадьбы очень многочисленные, особенно деревенские. Приглашается вся деревня, а это и 400, и 500 человек. И свадьба на 2500 человек – вполне регулярное действо, потому что нельзя же, играя свадьбу в селе, кого-то не позвать. На свадьбе обязательно должен быть зажаренный поросенок, поэтому свадьбы в пост не устраивают. В 337 году Грузия приняла христианство и до сих пор таковой является. Первые задатки христианства в Грузию принес с собой странник-апостол Андрей Первозванный. Впоследствии он стал почитаться основателем и небесным покровителем Константинопольской православной церкви. Одной из важнейших личностей для христианской Грузии является святая Нино. Она была рабыней из Каппадокии и проповедовала христианство. Ярким примером ее деятельности является исцеление больного младенца с помощью молитвы. Это невероятное чудо вскоре стало известно грузинской царице Нане, которая тоже была больна. Святая Нино исцелила и ее, после чего царица стала христианкой. В Тбилиси есть площадь Мейдан, которую еще называют площадь пяти церквей. На одном пятачке расположен православный храм, армянская церковь, католический собор, синагога и мечеть. К другим религиям грузины относятся с уважением. Уважение и почтение присущи всем грузинам и впитываются с молоком матери.
1: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».
2: Часть меня, мой голос, как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский, и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира. Ничто не может сравниться со значением святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, той самой культуре, на основе которой потом развилась культура Российской империи. И в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси, сказал патриарх Кирилл. Трансляцию богослужения вел канал «Союз». С 13 по 15 октября состоится главное ежегодное событие для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников – Собор. Тема «Достойный делатель». Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. К участию в соборе приглашаются епископы, пасторы, лидеры служений и активные верующие Союза. Выбранный в 25 году вектор работы собора продолжится и в этом году. Во время трехдневного мероприятия каждый участник сможет получить ответы на актуальные вопросы своего служения и профессиональной деятельности, погрузиться в атмосферу Божьей работы и духовных даров, а также найти единомышленников. Основные направления работы собора РосХВЕП направлены на получение новых знаний и экспертного мнения, а также на построение взаимоотношений с профессиональным сообществом своего направления в рамках РосХВЕП. Пастор Московской церкви «Благая весть» Рик Реннер снова отправился на поиски Ноева ковчега. В сентябре 25 года Рик Реннер сделал заявление, что нашел останки Ноева ковчега и деревни, где жил Ной с семьей после потопа. Он представил серию материалов, в которых утверждал, что экспедиция его команды обнаружила доказательства существования Ноева ковчега, в том числе геологические формы в виде останков огромного корабля. По словам пастора, речь шла о месте Дюрупинар в Турции, недалеко от горы Арарат, которое он называет неопровержимым свидетельством библейской истории. В этот раз Рик прибыл на место с командой местных археологов, которые, по их словам, не уверены, что что-то найдут. Предполагается, что Рик Реннер лично финансирует этот проект. Американский военный ветеран и христианский служитель Бен Петерсон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта может стать одним из инструментов великого обольщения, о котором Иисус Христос предупреждал в 24 главе Евангелия от Матфея. По словам служителя, он не выступает против технологий как таковых, однако считает, что многие люди недооценивают их влияние. Петерсон считает одной из главных опасностей то, что ИИ постепенно начинает заменять людям настоящие человеческие отношения. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой, советами и даже духовным наставничеством. Он напомнил о результатах исследования Barna Group, согласно которому 39% представителей поколения Z считают советы искусственного интеллекта по духовным вопросам такими же заслуживающими доверия, как советы пастора. В Красноярском крае стартуют съемки захватывающего сериала «Один из нас». Этот восьмисерийный проект основан на событиях, связанных с одной из самых громких сект нашего времени – Церковью Последнего Завета и ее основателя Сергея Торопа, более известного как Виссарион, который недавно был осужден за мошенничество и причинение вреда своим последователям. Сюжет сосредоточится на интригующей истории сотрудника спецслужб, который получает задание внедриться в опасную секту, известную как Церковь Последнего Откровения, во главе которой стоит загадочный Илларион. Главную роль исполнит талантливый Кирилл Балабан, который без сомнения привнесет в образ своего персонажа всю глубину и сложность моральных выборов. Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, но основное действие развернется в живописном поселке Усть-Мана. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Вспоминаю свои ранние годы жизни. Учась в школе, я искренне хотел сделать жизнь лучше. Я сам вызвался гуашью расписать стены в классах нашей сельской школы, оформлял стен газеты и помогал учителям. При всем этом я никогда не скрывал своих христианских убеждений. Искренне беседую с учителями и учениками о Боге. Удивительно, но меня все уважали. В моем присутствии не ругались матом. И учитель физики, помню хорошо, Владимир Борисович, даже не курил после того, как я его попросил об этом. А мой классный руководитель, завуч школы, учитель украинского языка и другие люди открывали мне свое сердце, несмотря на то, что мне было всего лишь 14-15 лет. Мои интересы были связаны с этим коллективом, и вся моя жизнь протекала в нем. Я уважал этих людей, и они отвечали мне взаимностью. Я никогда не чувствовал себя чужим или отверженным в их окружении. Доказательством правдивости моего рассказа может послужить случай, который произошел на выпускном вечере нашей школы. Наша семья покидала Советский Союз. Это был 1990 год. Я закончил 9 классов и на выпускной написал стихотворение, в котором были слова благодарности учителям, а также призыв к покаянию перед Богом. Вспоминая эти события, я не могу не удивляться, потому что Бог делал удивительные вещи в мои 16 лет. Несколько дней длились дебаты в кабинете завуча и директора школы по поводу того, предоставить ли мне возможность прочитать это стихотворение или нет. Я совершенно их не упрашивал и не настаивал на этом. Более того, я прекрасно их всех понимал и в какой-то мере даже был на их стороне. Окажись на их месте, я бы не позволил звучать такому на главном празднике школы. Но в итоге, после долгих попыток переделать стихотворение, чтобы смягчить как-то жесткие слова обличения в адрес преподавателей, которые учили, что обезьяны наши деды, мне все-таки разрешили, представляете, прочитать это стихотворение. Этот случай свидетельствует о том, насколько мы были близки, насколько я был одним из них, что они просто-напросто не смогли мне отказать. И слушали, и принимали это как последнее мое слово перед разлукой. Вот что я имею в виду, когда утверждаю, что пророк должен быть из своего отечества. Как можно не любить отчизну Лермонтова? Как не любить стихов Некрасова, Бунина, Пастернака? Как не любоваться березовой рощей Шишкина или грачами Саврасова? Как не восхищаться произведениями Рахманинова? Возможно ли вообще, не любя души народа, внушать себе, что ты любишь человека? Любовь любуется, а потому и право имеет глаголать. Христос умирал за людей, а не за Бога. А мы иногда готовы тело отдать на сожжение, да вот только любви не имеем. Вся жизнь и даже смерть во имя Бога безрезультатны, если не отданы во благо своего народа. Максимилиан Волошин писал: «Может быть, такой же жребий выну, горькая детоубийца Русь, и на дне твоих подвалов сгину, или в кровавой луже поскользнусь, но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, но судьбы не изберу иной, умирать, так умирать с тобой». И с тобой, как Лазарь, встать из гроба. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если хочешь побеждать, против силы тьмы стоять и не падать никогда —

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 30 июля, и тема сегодня «Качество Христа, в которое мы должны облечься». Место Писания, послание Колоссянам 3:12, где Павел говорит: «Облекитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Он говорит, что мы должны в них облечься. «Облекитесь» — перевод греческого слова «индуо», которая описывала акт надевания комплекта одежды. Позвольте спросить, когда вы утром просыпаетесь, ваша одежда сама на вас надевается? Или вы берете и надеваете ее? Конечно, вам нужно самим надевать. И это греческое слово, которое использовал Павел, сообщает нам, что мы сами принимаем решение. Как мы решаем надеть одежду, нам нужно облекаться в милосердие. Решить облечься в благость, решить облечься в ум Христов. Мы должны решить отбросить все, что от плоти, и ходить в этих прекрасных качествах. Это решение, которое мы принимаем. И вы можете принять его сегодня. Подумайте об этом сегодня.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Золотая коллекция на Радио Пилигрим.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 30 июля. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». Притчи, 11 глава, 28 стих. Сегодня мы должны исследовать нашу жизнь и посмотреть, в чем наша надежда. Если вы состоятельны, то часто источником вашей надежды бывает не Бог, а ваше имущество и финансы. Любопытно, что человеку свойственно легко перекладывать надежду с личности на вещи. Многие, когда у них больше ничего нет, начинают надеяться на Бога. И говорят, мы зависим от Бога. Но как только получают некоторый прибыток, сразу же их надежда перемещается на имущество, которое они зорко охраняют, так как оно надежда завтрашнего дня. В Божьем Слове написано, что надеющийся на свое богатство упадет. Часто мы думаем, что вещи в будущем могут спасти нас, и отпадаем от веры в Бога. Знайте, когда придут тяжкие времена, это имущество не поможет. Давайте научимся не полагать надежду нашу на наше состояние, а учиться надеяться на Бога. Если будем полагаться и уповать на Бога, никогда не постыдимся. Если же на богатство, упадем. Возлюбленные, давайте полагаться на Бога, а не на наше имущество. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 июля. Распоряжайтесь своим временем мудро. Внимай сему, Иов. Стой и разумевай чудные дела Божии. Книга Иова 37:14. Я часто слышу от людей: «Бог никогда со мной не говорит». Однако я уверена, что, скорее всего, они сами никогда его не слушают, не знают, как это делать, или стали невосприимчивы к его голосу. Бог постоянно обращается к нам множеством способов: через свое слово, знамения в материальном мире, сверхъестественные откровения и внутренние свидетельства. Обо всех этих способах я уже писала ранее. Порой нам кажется, что мы не можем слышать Божий голос, потому что в нашем сердце и в нашей жизни есть определенные препятствия. Одно из этих препятствий – это чрезмерная занятость. Мы настолько загружены, что не можем найти время для того, чтобы послушать Бога. Иногда мы слишком заняты духовными делами, например, церковными обязанностями или служением другим людям, и в нашем графике нет пункта «Общение с Богом». Я помню, как когда-то я настолько усердно трудилась для Бога, что совсем не находила времени пообщаться с Ним. Это происходит со многими христианами. То, что мы делаем для Бога, должно быть для нас менее важным, чем наши личные отношения с Ним. У каждого человека в сутках 24 часа, и мы не можем вернуть назад ни одно мгновение. Поэтому нам нужно мудро использовать отведенное время, ежедневно планируя встречи с Богом. Но не старайтесь втиснуть Бога в свой плотный график. Наоборот, подстраивайте свой график под Него. Поверьте, время, которое вы проводите с Богом, окупится сторицей. Божье слово на сегодня. Расходуйте свое время мудро, потому что его нельзя вернуть назад. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

0: что внешне кажется успешным, то безнадежно, без креста.
1: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский, и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира. Ничто не может сравниться со значением святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, той самой культуре, на основе которой потом развилась культура Российской империи. И в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси, сказал патриарх Кирилл. Трансляцию богослужения вел канал «Союз». С 13 по 15 октября состоится главное ежегодное событие для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельской Пятидесятников – Собор. Тема «Достойный делатель». Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины. К участию в Соборе приглашаются епископы, пасторы, лидеры служений и активные верующие Союза. Выбранный в 25 году вектор работы Собора продолжится и в этом году. Во время трехдневного мероприятия каждый участник сможет получить ответы на актуальные вопросы своего служения и профессиональной деятельности, погрузиться в атмосферу Божьей работы и духовных даров, а также найти единомышленников. Основные направления работы Собора РосХВЕП направлены на получение новых знаний и экспертного мнения, а также на построение взаимоотношений с профессиональным сообществом своего направления в рамках РосХВЕП. Пастор Московской церкви «Благая весть» Рик Реннер снова отправился на поиски Ноева ковчега. В сентябре 25 года Рик Реннер сделал заявление, что нашел останки Ноева ковчега и деревни, где жил Ной с семьей после потопа. Он представил серию материалов, в которых утверждал, что экспедиция его команды обнаружила доказательства существования Ноева ковчега, в том числе геологические формы в виде останков огромного корабля. По словам пастора, речь шла о месте Дюрупинар в Турции, недалеко от горы Арарат, которое он называет неопровержимым свидетельством библейской истории. В этот раз Рик прибыл на место с командой местных археологов, которые, по их словам, не уверены, что что-то найдут. Предполагается, что Рик Реннер лично финансирует этот проект. Американский военный ветеран и христианский служитель Бен Петерсон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта может стать одним из инструментов великого обольщения, о котором Иисус Христос предупреждал в 24 главе Евангелия от Матфея. По словам служителя, он не выступает против технологий как таковых, однако считает, что многие люди недооценивают их влияние. Петерсон считает одной из главных опасностей то, что ИИ постепенно начинает заменять людям настоящие человеческие отношения. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой, советами и даже духовным наставничеством. Он напомнил о результатах исследования Barna Group, согласно которому 39% представителей поколения Z считают советы искусственного интеллекта по духовным вопросам такими же заслуживающими доверия, как советы пастора. В Красноярском крае стартуют съемки захватывающего сериала «Один из нас». Этот 8-серийный проект основан на событиях, связанных с одной из самых громких сект нашего времени – Церковью Последнего Завета и ее основателя Сергея Торопа, более известного как Виссарион, который недавно был осужден за мошенничество и причинение вреда своим последователям. Сюжет сосредоточится на интригующей истории сотрудника спецслужб, который получает задание внедриться в опасную секту, известную как Церковь Последнего Откровения, во главе которой стоит загадочный Илларион. Главную роль исполнит талантливый Кирилл Балабан, который без сомнения принесет в образ своего персонажа всю глубину и сложность моральных выборов. Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, но основное действие развернется в живописном поселке Усть-Мана. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

кровоточащие раны.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, существуют ли нейтральные по природе поступки?
1: Спасибо за вопрос. Мы привыкли делить поступки, делить явления на законные, незаконные. И вот чаще всего мы имеем тенденцию определить какую-то часть нашей жизни как нейтральную, как не имеющую конкретного значения, как нерегулируемого истиной или священным писанием. К великому сожалению для многих людей я должен вас разочаровать. В священном писании нет нейтральных действий и нет нейтральных поступков. Причина заключается в следующем. Библия действительно содержит в себе ограниченное количество истин, которые определяют конкретные явления как греховные. Есть какие-то, которые поощряются и повелеваются Библией, и есть какие-то, которые запрещаются Библией. Конечно же, так как Библия не безгранична, она всего лишь небольшая сравнительно книга, в ней даже несколько томов, как некоторые романы, которые написаны людьми. Поэтому в Библии нет возможности объяснить и квалифицировать буквально каждую деталь. Именно по этой причине у людей и возникает иллюзия того, что если мы имеем дело с тем, о чем не написано в Библии, то вот это и есть как бы нейтральное действие. В действительности это не так. Кроме самого поступка, в каждом поступке есть еще и мотивационная составляющая. И вот даже если сам поступок не объяснен в Писании, то мотив всегда, обязательно попадает под ту или иную квалификацию или категорию, которая в Писании. Кстати, Священное Писание в послании к евреям в 4 главе говорит о том, что Библия или Слово Божие, оно острее обоюдоострого меча, и оно написано, что проникает до разделения души и духа, то есть до самой внутренней сущности человеческой личности. И вот там сказано о том, что оно судит помышление и намерение сердечное. То есть не только мысли, не только контент или состав, содержимое мыслей, но и мотивационную составляющую Слово Божие судит. Таким образом, когда мы говорим о любом нашем действии, о любом желании, о любой мысли, о любом чувстве, они всегда попадают под одну из двух категорий. Они всегда сделаны или из желания человека быть покорным Богу, гармонизировать свою внутреннюю сущность с Божьей волей, с Божьим разумом, с Божьими чувствами, с Божьими желаниями. Или же они противопоставляются Богу, или же они сделаны независимо от Бога, или же они сделаны прямо в духе противления Богу. Так вот, абсолютно все, что не наполнено желанием угождать Богу, что не наполнено внутренним поиском того, как я могу привести себя в гармонию с Творцом, с тем, чтобы позволить Его жизни действовать во мне и через меня. Абсолютно все это будет входить в противоречие с Творцом. И по этой причине уже не будет нейтральным. Правда, то, что не нейтрально, то, что противится Богу, может иметь прямую форму противления или косвенную, осознанное противление Богу или подсознательное противление Богу, может иметь радикальную форму выражения этого противления или какую-то более мягкую. Но от этого противление Богу не становится нейтральным. Оно продолжает быть тем, чему Бог противится и что противится Творцу. По этой причине каждому из нас нужно научиться мыслить, проверять себя, каждую свою мысль, каждое свое чувство, каждое свое действие вопросом, насколько это гармонично с Богом, насколько это отражает Божию жизнь, проявляющуюся через меня. И задавая себе этот вопрос, вы сможете ясно определить каждый поступок в одну или в другую категорию, избежав вот этой большой серой зоны так называемых нейтральных поступков.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня, ведь как седра.

0: Как Иисус всем сердцем хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.
2: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Библейский портал экзегет.ру представляет.
1: Деяния апостолов, 18 глава, перевод Международного библейского общества. Читаю его для библейского портала «Экзегет». Итак, в 17 главе у нас Павел выступает в Афинах, не добивается массового обращения, да, всего несколько человек, но несколько человек — это тоже важно. И понятно, что, кажется, это максимум того, чего он мог добиться. А ведь как хорошо было. Он и речь сказал красивую, и польстил им, что вот они особенно религиозные, и весть о Христе изложил так, чтобы было совместимо с греческой философией. Но не всегда срабатывают самые лучшие ходы. После этого Павел покинул Афины и отправился в Коринф. А Коринф — это город немножко южнее, до сих пор существует, и это крупный очень центр, не менее крупный, чем Афины, где тоже всякие и языческие культы, и иудеев довольно много, потому что город торговый, и, соответственно, там такие связи. Там он встретил иудея по имени Акилла, уроженца Понта. Понта, ну, это при Черноморье. А тот недавно прибыл из Италии со своей женой Прескиллой, потому что кесарь Клавдий приказал всем иудеям покинуть Рим. А Павел пришел навестить их. Ну, действительно, были такие эпизоды, когда не очень-то любили иудеев, римские власти выгоняли их. Христиан еще менее любили. Просто до христиан еще пока руки не дошли, но скоро дойдут. У них было одно ремесло с Павлом, они изготавливали палатки, поэтому Павел остался работать с ними. Обратим внимание, что Павел, помимо того, что он богослов, богослов до своего еще обращения, да, он учился у Гамалиила, он еще имеет работу ручную, ремесленную, палатки шьет. Самая простая работа, всегда можно прокормиться. Более того, он этим кормится. Да, то есть он проповедник, а одновременно он и мастеровой человек, который продает изготовленные ими палатки. И вот они вместе с этим, значит, Акиллой шьют палатки. Фирма «Павел и Акилла». Надо же. Каждую субботу он рассуждал в синагоге с иудеями и греками, пытаясь их убедить. Опять он начинает с проповеди иудеям и тем грекам, которые интересуются иудаизмом. Когда из Македонии пришли Силы и Тимофей, а они там в Афины, он их призывал, теперь уже, наверное, в Коринф позвал, то Павел посвятил все свое время возвещению слова, свидетельству иудеям о том, что Иисус — Христос. Очевидно, Силы и Тимофей могли ему помочь со всем остальным, может, палатки тоже помогали еще. Когда же они стали препятствовать ему и оскорблять его, он отряхнул пыль с одежды и сказал им: «Вы сами повинны в своей гибели, я чист и перееду к язычникам». Вот, пожалуй, поворотный момент, после которого он уже на язычников и ориентируется, хотя в синагогах бывает. Нельзя сказать, что это вот последний его заход в синагогу. А Павел вышел из синагоги и пошел в дом, стоявший рядом, в котором жил Титий Иуст, человек, чтущий Бога. Ну вот, видимо, из тех, кто верит в единого Бога, но не принимает иудаизм формально. Начальник синагоги Крисп и все его домашние поверили в Бога. И многие из коринфян, слышавших Павла, уверовали и были крещены. Вот его проповедь, может быть, в силу того, что она более продолжительная, может быть, в силу того, что он через синагогу действует, приносит гораздо более серьезные плоды, чем в Афинах. Однажды ночью Господь сказал Павлу в видении: «Не бойся, продолжай говорить и не умолкай, я с тобой, и никто не причинит тебе вреда. В этом городе есть много принадлежащих мне людей». И Павел провел там полтора года, уча их Слову Божьему. А с другой стороны, полтора года, в Афинах это была там пара-тройка недель. И такая блиц проповедь, а тут вот изо дня в день, тут вот из дома в дом, это долгий упорный труд. В то время, когда Галион был правителем провинции Ахая, это Ахая — провинция, в которой находится Коринф, да, Македония по севернее, Ахая — это Южная Греция. Иудеи, собравшись, напали на Павла и привели его на суд. А иудеи противодействуют, видя в этом некоторую конкуренцию духовную, да? Они стали обвинять его. Этот человек убеждает людей чтить Бога не так, как учит наш закон. Павел не успел еще ничего сказать, когда Галион, римский наместник, да, обратился к обвинителям. Иудеи, если бы вы обвиняли его в каком-нибудь правонарушении или же серьезном преступлении, то у меня было бы основание принять вашу жалобу. Но так как здесь идет спор об учении, именах и вашем законе, то решайте эти вопросы сами. Я не желаю быть судьей в подобных делах. И он прогнал их из суда. Очень трезвый подход. А дальше интересно. Тогда все схватили начальника синагоги Сосфена и сбили его пред зданием суда, но Галлион не проявил к этому никакого интереса. Вот прям кулаки чешутся, да, буквально кого попало, взяли и сбили. Хотя начальник синагоги у нас уже было только что, он принял христианство, но явно он против Павла, этот гнев направлен, а вот бьют кого попало. Павел пробыл еще некоторое время в Коринфе. Затем он простился с братьями и вместе с Прескилой и Акилой отплыл в Сирию. Сирия, то есть где Антиохия, где его основная база, где, собственно говоря, центр вот этого миссионерского христианства. Перед отплытием Павел остриг волосы в Кенхреях, потому что некогда дал обет Богу. Мы не знаем, что это, но, наверное, если все благополучно пройдет, то он... Сострижение волос — это уже некоторая жертва, да, вот... Похоже немножко на назарейство, да, вот обряд назарейства, когда нельзя, наоборот, стричь волосы, а в день завершения обета состригают их, но это скорее в Ветхом Завете. Они прибыли в Эфес, где Павел оставил Прескилу и Акилу, Эфес, где и сегодня, на западе Малой Азии, сегодня Турции. А сам пошел в синагогу и рассуждал там с ними, опять в синагогу. Они просили его еще остаться у них на некоторое время, но он отказался. «Я вернусь, если на то будет Божья воля», — пообещал Павел на прощание и отплыл из Эфеса. Тем не менее, какая-то община там осталась, он потом ей напишет послание. Он сошел с корабля в Кесарии, это уже на территории Палестины, пришел в Иерусалим и, поприветствовав местную церковь, отправился в Антиохию. Проведя некоторое время в Антиохии, Павел отправился оттуда в путь через Галатийскую область, в Ифригию, укрепляя учеников. Вот он продолжает посещать те регионы, где он основывал церкви, где его знают лично. Как проходит все в тех самых местах, где он когда-то основал церковь? Ведь он там побывал, но на этом история не кончилась. Он не единственный проповедник христианства. В Эфес тем временем пришел иудей по имени Аполлос. Он был родом из Александрии. Аполлос был человеком образованным и хорошо знал Писание. Он был научен пути Господа, ну, то есть так называет себя христианство, и говорил очень горячо и убедительно, правильно уча об Иисусе, хотя сам он знал только крещение Иоанна. То есть, видимо, вот все до проповеди Иоанна о покаянии, а дальше он ничего не знал подробно и толком, так что-то слышал. Об Иисусе ясно слышал, иначе бы он не учил о нем, но, видимо, не очень точно и внятно. Аполлос начал смело говорить в синагоге, и когда Прескилла и Акилла его услышали, вот эти самые спутники Павла, они пригласили его к себе и точнее объяснили ему путь Божий. Аполлос хотел идти в Ахаю, и братья, поощряя его, написали письмо ученикам, живущим там, с просьбой принять Аполлоса. Когда он пришел туда, то оказал большую помощь тем, кто по Божьей благодати уверовал. Аполлос убедительно опровергал иудеев в открытых диспутах, доказывая писаниями, что Христос — это и есть Иисус. Вот зачем эти подробности? Прескилла, Акилла, Аполлос. У нас есть Павел, великий Павел, чемпион, победитель, проповедник. Так он же не один. Невероятно важно, что церковь устроена сложно. В ней нету вот одного кого-то, а остальные — это пыль под его ногами. Иногда спорят, вот у нас там был спор, надо ли обрезание совершать тем, кто принимает крещение в качестве предварительного шага, да, надо ли соблюдать Моисеевы правила о пище, да, кашрут. Вот здесь исправление, дополнение, Аполлос учит об Иисусе, но не точно, знает только начало, знает только вот про Иоанна Крестителя, и вот... Церковь — это сложно все устроено, и в ней, ну, нету вот чего-то такого героя, который, за которым идет свита, носит его там какой-то вот, знаете ли, мантию за ним несет и только ему поддакивает. Это жизнь, в которой вот одному мало, не хватает сил, а нужно, чтобы были разные. Причем эти разные, они вот в таком сложном единстве друг с другом, главное, чтобы они при этом искали взаимопонимание, а не конфликта, и мы будем об этом еще читать более подробно в 19 главе.

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Брак. Самым продолжительным браком на Земле считается брачная жизнь супругов Эд и Маргарет Голлен, которые вступили в брак 7 мая 1889 года в Кентукки. Свой 83-й год брачной жизни они отметили 7 мая 1972 года. Эду было тогда 105 лет, а его супруге 99.
1: Вечные

0: Псалом 121. О, как возрадовался я, когда позвали в дом Господень всех тех, кто Господу угоден, ведет в Иерусалим стезя. О, чудный град Иерусалим, и слитый как бы воедино, ты как цветущая долина, всегда Создателем храним. К тебе восходят племена, ты город царственного вида, и даже юношу Давида забыть не могут времена. Да будет мир в стенах твоих и благоденствие в чертоге, чтоб помышляли мы о Боге в сердцах смиренных и простых.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
3: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский, и всей Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира. Ничто не может сравниться со значением святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, той самой культуре, на основе которой потом развилась культура Российской империи. И в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси, сказал патриарх Кирилл. Трансляцию богослужения вел канал «Союз». С 13 по 15 октября состоится главное ежегодное событие для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельской Пятидесятников – Собор. Тема «Достойный делатель». Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины. К участию в Соборе приглашаются епископы, пасторы, лидеры служений и активные верующие Союза. Выбранный в 25-м году вектор работы Собора продолжится и в этом году. Во время трехдневного мероприятия каждый участник сможет получить ответы на актуальные вопросы своего служения и профессиональной деятельности, погрузиться в атмосферу Божьей работы и духовных даров, а также найти единомышленников. Основные направления работы Собора РосХВЕП направлены на получение новых знаний и экспертного мнения, а также на построение взаимоотношений с профессиональным сообществом своего направления в рамках РосХВЕП. Пастор Московской церкви «Благая весть» Рик Реннер снова отправился на поиски Ноева ковчега. В сентябре 25 года Рик Реннер сделал заявление, что нашел останки Ноева ковчега и деревни, где жил Ной с семьей после потопа. Он представил серию материалов, в которых утверждал, что экспедиция его команды обнаружила доказательства существования Ноева ковчега, в том числе геологические формы в виде останков огромного корабля. По словам пастора, речь шла о месте Дюрупинар в Турции, недалеко от горы Арарат, которое он называет неопровержимым свидетельством библейской истории. В этот раз Рик прибыл на место с командой местных археологов, которые, по их словам, не уверены, что что-то найдут. Предполагается, что Рик Реннер лично финансирует этот проект. Американский военный ветеран и христианский служитель Бен Петерсон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта может стать одним из инструментов великого обольщения, о котором Иисус Христос предупреждал в 24 главе Евангелия от Матфея. По словам служителя, он не выступает против технологий как таковых, однако считает, что многие люди недооценивают их влияние. Петерсон считает одной из главных опасностей то, что ИИ постепенно начинает заменять людям настоящие человеческие отношения. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой, советами и даже духовным наставничеством. Он напомнил о результатах исследования Barna Group, согласно которому 39% представителей поколения Z считают советы искусственного интеллекта по духовным вопросам такими же заслуживающими доверия, как советы пастора. В Красноярском крае стартуют съемки захватывающего сериала «Один из нас». Этот 8-серийный проект основан на событиях, связанных с одной из самых громких сект нашего времени – Церковью Последнего Завета и ее основателя Сергея Торопа, более известного как Виссарион, который недавно был осужден за мошенничество и причинение вреда своим последователям. Сюжет сосредоточится на интригующей истории сотрудника спецслужб, который получает задание внедриться в опасную секту, известную как Церковь Последнего Откровения, во главе которой стоит загадочный Илларион. Главную роль исполнит талантливый Кирилл Балабан, который без сомнения привнесет в образ своего персонажа всю глубину и сложность моральных выборов. Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, но основное действие развернется в живописном поселке Усть-Мана. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья дорогие, приветствуем вас на радио Пилигрим.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: У нас сегодня с Олегом Дмитриевичем будет снова разбор слова.
3: Я люблю изучать книги Библии и послание филиппийцам я разработал в прошлом году. Вот, разбил его на сегменты, смысловые части и на абзацы. Вот. И я открою вам тайну, что филиппийцам 2 главу с 12 по 18 стих мы уже проходили здесь на радио 15 января этого года. Но тема настолько интересная, на мой взгляд, и актуальная, что я посчитал, что ее нужно повторить. Тем более, что у меня сегодня новые соведущие. Вот. И мы попробуем подискутировать на тему, которая здесь поднимается. Она очень актуальна, особенно среди верующих, которые давно во Христе. И эта тема заставляет задуматься, а я вообще спасен или нет. Я не знаю, вот хотел бы спросить у вас, были ли у вас когда-то сомнения в своем спасении?
4: Ну да, возникали такие мысли.
3: Да, вот интересно, почему?
4: Ну, мне кажется, у каждого человека возникает какое-то сомнение всегда, спасен ли он, рожден ли он свыше, потому что это важный вопрос, от этого зависит вечность.
3: Да. Ну, интересно, что некоторые люди так и теряют веру. Они думают, ну, может быть, я не спасен вообще, наверное, я не спасен. И, не, может, я не возрожден. Особенно, когда верующий человек уже в достаточно зрелом возрасте вдруг обнаруживает, что он начинает грешить грехами, может быть, даже которыми он не грешил раньше. Представляете себе? Приходят мысли греховные, приходят какие-то греховные желания, а иногда и приходят и действия. То есть человек начинает соглашаться с этими желаниями. Вот.
2: То есть вся проблема в нашем самоанализе. Мы начинаем заниматься этой вещью.
3: Нет, конечно, нет. Самоанализом нужно заниматься. Вот. Ну, некоторые путают самоанализ с самокопанием. Это не одно и то же, когда мы начинаем копать в себе и начинаем, как сказать, у нас иногда бывает завышенная самооценка. Мы забываем, что мы спасенные, но все-таки грешники. Вот. И мы часто делаем акцент на том, что мы святые. Это тоже истина Божья. Но мы забываем, что греховная природа все равно у нас остается.
2: Нам хочется меняться.
3: И если у нас появляются греховные мысли, вот представьте себе, 30 лет верующий, и вдруг у меня появляются мысли, которых у меня не было никогда. Я начинаю думать, вообще я возрожденный человек, что у меня такие мысли посещают. Но апостол Павел нам напоминает, он говорит, что орудия воинствования наши не плотские, помнишь, Элла?
4: Да, не плотские.
3: Но
2: сильные
3: Богом на разрушение твердынь. Ими неспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания.
4: И пленяем всякое
3: помышление в послушании Иисусу Христу. Вот, оказывается, борьба, она заключается как раз-то, ну, в разуме. Вы помните, да, что еврейское слово «лев», которое переводится у нас как «сердце», это не орган кроветворный, который перекачивает кровь. Это сосредоточение наших мыслей, желаний, ценностей. Вот. Поэтому борьба происходит на уровне мыслей, желаний и ценностей. Она будет идти всегда, пока мы живем здесь, на этой земле. И я более того скажу, эта борьба угодна Господу, потому что в книге Откровения, вот во второй, в третьей главах, мы читаем «Побеждающему дам». Помните? Вот, будьте внимательны, что Дух говорит церквям. И нам необходимо постоянно жить и одерживать победу. Победу над греховными мыслями, победу над желаниями, пленять мысли, пленять желания, направлять свои желания к Богу. И вот этот текст, который мы сегодня будем читать, он немножко разъяснит нам и пояснит, в чем же заключается суть этой войны. Почему, говорится, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И возникает вопрос, подожди, если я должен совершать свое спасение, а может быть я еще не спасен, я в процессе спасения. Где же здесь согласование с мыслью, когда Бог говорит, сам Христос говорит, не радуйтесь, да, тому, что бесы вам повинуются. Помните, он апостолам говорит, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Вот. Он говорит, что Бог вас держит в своей руке. Подожди, если я спасен, то и Бог меня держит в своей руке. Почему я должен совершать свое спасение? Ну и так далее. В общем, есть вопросы по этому тексту, и я бы хотел сегодня прояснить. Вот. И повторить эту мысль, которую мы уже высказывали, я думаю, что это будет полезно как верующему человеку, так и неверующему, чтобы мы лучше понимали, в чем заключается вот это совершение своего спасения.
2: Нередко христиане, мне кажется, особенно те, которые вот в некотором смысле самоуверены, они воспринимают свое спасение как вот эти соревнования по горному слалому, где человек едет по трассе, объезжая или, как бы сказать, оставаясь в рамках, вот, в фарватере этой трассы. Красиво ехал, быстро, но вдруг вот не вместился. И ты смотришь, и он дальше уже и не едет, уже и не старается. А вот мне кажется... Иногда христиане воспринимают свою жизнь как вот такое катание. Я был такой красавчик, а теперь что-то произошло. Оступился. Как будто все. Закончилась христианская жизнь. Не удалась, не получилось. Согрешил.
3: Есть мирская поговорка, да, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Вот. И, к сожалению, очень большому сожалению, мы иногда наблюдаем, как люди... с выдающимися талантами от Бога, с развитыми талантами, и они падают, и это падение становится очень публичным. Ну, пример тому Филипп Янси, я не знаю, слышал.
2: Да, слышал про Филиппа Янси, и да. Про Рави Захариуса слышали.
3: Да, и Джимми Свагерт когда-то тоже, да. И так далее. И мы видим, и с одной стороны, некоторые люди разочаровываются в Боге, разочаровываясь в служителях, но это тоже незрелость. Потому что на самом деле необходимо понимать, что это тоже люди, и они способны упасть и способны под натиском искушения сдаться, оступиться, согрешить. Но тем не менее, Бог говорит, что пока ты жив, у тебя есть возможность для покаяния. Пока ты жив, каким бы грехом ты ни согрешил, как низко бы ты ни пал, Христос не говорит, что для тебя дверь спасения закрыта, потому что Писание говорит, что нет греха такого, от которого жертва Иисуса Христа, от вины, за которой жертва Иисуса Христа не освободила бы человека, если человек исповедует этот грех пред Богом и раскаивается глубоко.
2: Вот, Олег Дмитриевич, ты же понимаешь, ложечки-то нашлись, а осадочек-то остался. И вот мы, а как это так? Мы не такие
3: думаем,
2: хорошие.
3: Что Бог как человек, да? У него тоже осадочек на нас, да?
2: Мы думаем за него, да.
3: Мы меряем Бога. А вспомните, что Исаия говорит. Ну вот в контексте, помните, курение ваше отвратительно для меня. С одной стороны он говорит, а с другой стороны, он, помните, говорит, что такое пост? Вы там поститесь, изнуряете себя. Он говорит, слушай, знаешь, что такое пост? Пост – это пойди, разреши узы неправды, сделай добро, примирись с человеком, начни делать добро. Вот что для меня пост. Он говорит, и тогда придите ко мне и рассудим, если будет одежда ваша багряная, помните?
4: Как снег убелю.
3: Да, убелю как снег. То есть, насколько бы ты ни был запачкан грехом, я тебя освобожу от этого. Мы должны понимать характер Бога. Бог на стороне человека. Да, Бог, с одной стороны, Он любовь, а с другой стороны, Он огонь поедающий. Бог не может черное называть белым. Если мы грешим пред Ним, Он говорит прямо, слушай, ты грешишь. Вот. Но, тем не менее, Он призывает нас к покаянию. Открой свой грех, обнажи себя, раскайся, прими решение не делать так больше, ищи помощи у Бога, и Бог тебя примет, как любящий отец, всегда. как бы ты глубоко ни пал. И вот этот пример, помните, блудного сына. Блудный сын достаточно глубоко пал. Он уже превратился в свинью, извините за выражение.
2: Ну, да.
3: Кушал вместе со свиньями. Какой бы свиньей ты ни оказался пред Богом, Он тебя готов принять как своего сына и восстановить твое положение в царстве своем. Помните, сын возвращается, он говорит, дайте ему перстень как символ вот этого наследства, принадлежности к роду, символ его достоинства. Он, Бог, готов восстановить тебя, если ты по-настоящему раскаешься в своем грехе.
2: Что ж, а прочитать нам нужно, наверное, да?
3: Да. Вторая глава послания Филиппийцев с 12 по 18 стих.
2: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о сем самом, и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне».
3: Да. Интересно, что в этом тексте слово «радость» повторяется много раз, и некоторые исследователи послания филиппийцам делают на нем акцент и говорят, что это послание о радости. Но в процессе изучения я понял, что Евангелие и его синонимы вот здесь звучат гораздо чаще, и этот текст о жизни, достойной Евангелия. То есть ты являешься практически Евангелием во плоти. То есть когда ты живешь по-евангельски, мыслишь по-евангельски. Вот в прошлый раз на эфире мы говорили, какой образ мышления должен быть у меня, как у Христа. Ты мыслишь как Христос. А как он мыслил? Он считал себя Богом, но уничижил себя самого, то есть смиренное мышление, сделался человеком, вот стал человеком, принял человеческую природу, и мы видим, какой результат. Бог превознес его, и в конце концов Бог, Отец, прославился через него. И это уничижение привело к спасению людей. Вот такой образ мышления у Иисуса Христа. И когда человек так мыслит, как Христос, он начинает жить по-евангельски, он становится вот этим Евангелием во плоти. А здесь вот ключевые слова «вы», подразумевается подлежащее, «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вот «совершайте свое спасение», «совершайте» глагол является тут сказуемым, и его группа «свое спасение». Вот, и возникает вопрос, конечно же, резонный. Подождите, так все-таки, как я должен воспринимать спасение? Я спасаюсь или я уже спасен? И, конечно же, многие люди и проповедники, они говорят, ну, по аналогии с освящением, со святостью, у нас есть вмененная святость, да? Вот, когда говорится, вы уже освящены, да, единократным приношением Иисуса Христа, вы святы, вот, а с другой стороны, святой да освящается. Помните, в Откровении написано? То есть я нахожусь, как будто бы я уже освящен, я в процессе освящения. Я спасен, но я в процессе спасения. И вот эта двойственность у нас рождает недоумение. Подождите, так я все-таки могу быть уверен, что я спасен? И Писание говорит, конечно. И помните, послание к Римлянам, 8 глава и другие места Писания говорят, что Бог держит нас в своих руках. Он говорит, никто, ни высота, ни глубина, ни ангелы, ни силы, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Христовой. Вот. С одной стороны, да. А с другой стороны, подожди, так я должен все-таки совершать свое спасение. И от чего? Вот и здесь очень важно, от чего же я все-таки спасаюсь. Итак, у нас есть обращение «возлюбленные». Бог, Павел обращается к возлюбленным. Ну, подразумевается, что здесь речь идет о христианах. Он все-таки пишет христианам, вот, в Филиппах. Это те, кто послушны Павлу, но опосредованно они послушны Богу. послушны в присутствии, но и в отсутствии моем. И интересно, есть такое выражение, помните, что наше христианское или христианство проверяется тогда, когда мы живем при выключенном свете.
2: А как тогда его видеть, наше христианство?
3: Смотрите, да. Ну, есть такая поговорка, когда встречаются христиане, кушают за одним столом, например, пельмени, да, и один пельмень остается. Почему? Христиане настолько уважительны, что думают, что кто-то, ну, другому уступить последний пельмень, да. Но когда выключается свет, звучит вдруг возглас: «А-а-а! В чем дело?» Включают свет, кто-то руку протянул, а тут вилка ему, да, при выключенном свете. Ну, притча заключается в том, мораль этой притчи заключается в том, что при выключенном свете христиане себя ведут уже не так по-христиански.
2: То есть, когда другие не видят.
3: Когда, ну, мы иногда поступаем, да, думаем, что Бог при выключенном свете нас не видит. Но Бог-то видит нас и вечером, да, и ночью. Вот, и тогда, когда нас никто не видит. Поэтому христианство лучше всего проявляется тогда, когда нас никто не видит. Вот. И поэтому он говорит: вы в присутствии моем молодцы, вы хорошо поступаете, по-христиански себя ведете. А когда меня нет, как вы себя ведете? И мы начинаем понимать, что христиане, когда Павла нет, а как они себя вели, когда Павла не было? Помните, в самом начале он этого послания говорит: мои узы способствовали к тому, что люди начали более активно себя как-то вести, начали проповедовать Иисуса Христа. Некоторые из любопрения, помните, и под тщеславию, а некоторые искренне, некоторые желая утяжелить тяжесть уз моих, да, он говорит, а некоторые наоборот. То есть мы видим, что здесь и проявилось, когда апостола Павла не было рядом, и проявилось их христианство, их мотивы. Кто-то хотел показать, как они умеют глубоко мыслить, как они... какие у них риторические способности, да, соревновались между собой.
2: Да, да, да.
3: А кто-то, наоборот, это делал, желая продолжить дело Павла, понимал, что на нем тоже ответственность за распространение Евангелия. Вот. Поэтому он говорит: и в присутствии, и в отсутствии моем живите достойно Евангелия. Как мы себя живем? И здесь можно первый урок извлечь и порекомендовать нашим радиослушателям и тем, кто смотрит нас сейчас. Как вы себя ведете, когда вас никто не видит? О чем вы говорите? Вы, может быть, говорите людям в лицо хорошие слова, поете им дифирамбы, а за глаза говорите не очень лестные слова и на самом деле говорите то, что вы думаете о людях. И не очень хорошо думаете. Поэтому...
2: Ну, да, человек такое тройственное создание. Говорит одно, делает другое, думает третье.
3: Да, поэтому вот эти вот возлюбленные, они могут в отсутствие Павла быть не очень пристойны.
2: Но он также и говорит, что одни в отсутствии моем стали больше проповедовать, другие, наоборот, как будто увеличивая тяжесть уз моих, тоже стали проповедовать, но с другой мотивацией. Но он радуется и тому, и другому. И вот здесь, конечно, мы видим, наверное, вот такую какую-то особенную стратегию, которую понимает апостол Павел. Бог все обращает во благо.
3: Да. Вот интересно все-таки совершать свое спасение. От чего?
2: Хорош. От развращенного мира.
3: Юрий Анатольевич, ты знаешь все ответы.
2: Ну, Олег Дмитриевич, а от чего нам еще спасаться?
3: Ну, вот в том-то и дело, что Писание говорит, что Бог гневается на людей. Почему человек не может спастись или находиться в присутствии Божьем и не быть наказанным? Писание, вот даже Исаия говорит, что святым очам твоим не свойственно смотреть на грех. Бог не может смотреть на грешника без гнева, ну, на человека без гнева. Почему? Потому что человек грешник по своей природе. Поэтому Писание говорит, не может человек или человек оказаться в присутствии Божьем и не умереть. Даже кто это говорил? Увы, я человек грешный, я видел Бога. Вот, я человек с нечистыми устами.
2: Исаия.
3: Исаия говорил, да. об этом, но кто-то еще, я уже не помню, из пророков говорил. И действительно, человек не может видеть Бога. Даже некоторые говорят, и сам Бог говорит, да, когда Мариам и Аарон восстали против Моисея и говорили, вот ты такой нехорошка, вот. А Бог говорит, ну-ка, отделите мне их. Вы что, себя поставили на один уровень с Моисеем? Я с Моисеем разговариваю лицом к лицу, а с вами? С людьми вообще через видение, там, через слово, через посредника. Вот. И кажется, что Моисей видел лицо Божье, но на самом деле потом нам уже поясняет Библия, что завет на горе Синай дан был при посредничестве ангелов. То есть человек не может, даже такой человек, как Моисей, не мог увидеть Бога. И более того, помните, он не вошел в землю обетованную, по одной очень простой причине. Помнишь, Элла?
4: Да, потому что он непослушание Богу.
3: Нет, там есть слово, которое прямо
4: характеризует. Он ударил, по-моему, да?
3: Нет, там есть именно слово. Потому что ты...
2: Не сохранил
3: святости. Не явил.
2: Явил
4: святости.
3: Не явил святости. Понимаешь?
2: А вот это интересный момент.
3: Да,
2: интересный момент. То есть она была... А ты ее не явил?
3: Это еще раз говорит, что даже такой человек, как Моисей, он был носителем человеческой греховной природы.
2: И у него был выбор.
3: Да дело не то, что не только выбор, не в этом дело. Дело в том, что он был человек, подверженный таким же слабостям, как и мы. Ну, например, представьте себе, народ его постоянно раздражал. Ну, Я не представляю себе быть руководителем 1,5-миллионного народа в пустыне. Вот посмотрите, какие вопросы решает мэр города Краснодара. Вот в Краснодаре там 2-2,5 миллиона. Людей нужно обеспечить бесперебойным питанием, чтобы в магазинах была постоянная еда, это логистика. Чтобы канализация работала.
2: Вот это важно.
3: Мы постоянно видим подтопление, да? То на улице Московской, в центре там вообще какая-то жесть творится. Как только выпадет дождь, мы, оказывается, всегда не готовы, да, к ливню.
2: Ну, это проблема многих больших городов, так что
3: да, здесь... Да, и мы видим подтопление в других городах бывает. Я не хочу никого осуждать, и вопрос не в этом. Вопрос в том, что у Моисея, как у руководителя, было очень много задач, и люди с обращением приходили к нему и говорили о своем недовольстве. Представляете себе? И этот Моисей уже был бедный, он говорит, я уже просто устал от этих людей. Они постоянно мне предъявляют претензии. То ты нам не дал лука, то мяса у нас нет, да? Лука, чеснока нет. Ты вывел нас в пустыню, чтобы мы тут умерли. Ну, представь себе, утром яичница, в обед яичница, вечером
2: омлет.
3: Юрий Анатольевич просто меня понимает, потому что мы того поколения, которое смотрели эти фильмы, Эллочка, ты, наверное, уже не смотрела. Вот. Когда ты одну и ту же пищу ешь каждый день, она тебе уже надоедает, и начинаешь роптать на Бога. Бог говорит, чем вы недовольны? Это нормальная еда для вас. И все эти обращения сыпались к Моисею. Моисей обращался к Богу. Устал, представляете себе, устал. И тут Бог говорит, ну вот я дам воду. И Моисей идет, и такое ощущение, что присваивает себе чуть-чуть славы Божьей, да? Идет и бьет по скале. Еще и спрашивает, из этой ли скалы извлечь вам воду? Они говорят, да, и бац, и вода пошла. С одной стороны, пошла, а с другой стороны, подожди, Моисей, а тебе не кажется, что ты чуть-чуть перетянул на себя эту славу? Ты не явил святости моей. Достаточно было просто сказать моей в этой горе. Не обязательно было бить по ней и так далее. Вот. Мы иногда склонны добавлять к тому, что Бог собирается сделать, чтобы чуть-чуть славы приписать себе. Мы понимаем, что авторитет Моисея мог падать в народе. И для того, чтобы его поддержать, он решил сотворить чудо, как бы чтобы люди почувствовали, о, посмотрите, среди нас вот такой вот человек. Вот. Хорошо. Итак, совершайте свое спасение со страхом и трепетом. Вот это слово «страх» и трепет. В чем заключается этот страх? И мы говорим, что на самом деле совершать свое спасение со страхом и трепетом, есть два понимания этого вопроса, и нам нужно выделить один из них. Страх перед чем? Перед Божьим гневом у нас должен быть. Потому что Бог гневается, потому что Бог готов наказать всякое непослушание, потому что Бог готов наказать всякий грех. И тогда мы возвращаемся обратно к покаянию, к спасению. Либо здесь речь идет о совершении своего спасения от, не от гнева, а от влияния этого мира, от греха. Открывает ли нам контекст, в котором звучат эти слова, от какого, от чего нужно совершать спасение? Как вы думаете?
4: Мне кажется, от греха.
3: Почему? Где это видно из этого текста?
2: Ну, давайте посмотрим еще раз.
3: Угу.
2: Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Бог производит хотение и действие. Угу. Делайте без ропота и сомнения. И чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, вот, в котором вы сияете.
3: Вот.
2: То есть у вас есть задача.
4: Чистота.
3: Строптивый, развращенный род. Угу. И мы видим уже, что особенно в Новом Завете, очень часто говорят, да и в принципе, помните, первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». То есть он не находится в среде тех людей, этого развращенного, строптивого рода. Вот от чего он спасается. Он уже принадлежит Богу, но он спасается от этого рода. И вот мы вспоминаем Деяния апостолов. Помните, 2 глава, 40 стих. Когда Петр проповедует Христа в храме, вот, и говорит, что этого Иисуса, которого вы распяли, Бог соделал Христом. Помните? 2 глава. И они спрашивают, что нам делать? Он говорит, покайтесь, и да крестится ваш, каждый из вас, да, восставление грехов, примите дар Святого Духа. Но до этого, или ну, в этом же контексте, он говорит, спасайтесь от этого развращенного, строптивого, развращенного рода. Вот, оказывается, от чего я спасаюсь. Он повторит эту идею, уже не он, а евангелист Иоанн, в 1 Иоанна 2,16. Помните, он говорит, не любите того, что в мире. А что в мире? Похоть плоти. Похоть очей, гордость житейская, да. И он говорит, что вот мы спасаемся вот именно от этого, от греховного развращенного мира. Не будьте. И здесь же он говорит, вы как светило в этом мире сияете. Вот, вы не сообразуетесь. Мне особенно нравится Римлянам, помните, 12 глава, 1-2 стих. Очень напоминает, конечно же, и 1 Псалом. Мы наверняка знаем, да, наизусть этот стих. Вот.
2: Да.
3: Итак, умоляю вас,
2: милосердием, братья, Божьим.
3: Милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву.
4: Живую, святую для разумного.
3: Благоугодную Богу.
2: Тут, знаешь, да, какая интересная мысль. Когда мы понимаем, от чего спасаемся, тогда понимаем, куда.
3: Конечно.
2: Вот здесь, ну, представьте себе, когда человек спасается от потопа, это одно место, надо на возвышенность бежать. Да? Когда ты спасаешься от грома и молнии, то тогда надо наоборот, куда-то пониже. А, и вот здесь, если человек спасается от гнева Божия, ну тогда он начинает прятаться, как Каин, куда-нибудь убежать, чтобы ничего с ними не совершилось. А если от развращенного мира, то тогда остается один путь. А куда спасаться? К Богу?
3: К Богу. Ну вот в этом-то и смысл, что от Бога скрыться невозможно. От Бога скрыться пытался и Адам, и Ева. Помните, спрятались?
2: Да, да, да, да.
3: От Бога скрывался и Каин. Он убежал, ушел на восток, да, уходил от Бога. А чего же Бог ожидает? От Бога надо не спасаться, а перед Богом надо каяться. Надо сдаваться, я бы так же даже сказал, да? Богу надо сдаваться, а не от Бога спасаться. И мне кажется, это такой слоган, который можно было бы написать себе на майке, чтобы, глядя в зеркало, постоянно себе напоминать. Не спасайся от Бога, а сдавайся Богу. Я вообще думаю, надо напечатать.
4: Я вот сейчас вспомнила такое место. Имя Господне — крепкая башня, убегает в нее праведник, и там безопасен. То есть мы, когда в Боге, да, как наша башня, скрываемся, То есть мы под защитой его. То есть нам вот этот род развращенный, строптивый, не страшен. Мы в Боге.
3: Да, конечно. Но понимаешь, в чем дело? Это же образный язык. Нет такой башни на земле, куда я, где бы Бог бы сказал.
4: Башня духа.
3: Да, это твой личная комната войны, да, твоя молитвенная комната, куда ты забегаешь, и там читаешь Слово Божие, там молишься, и Бог начинает работать с твоим сердцем. Ты, читая Библию, наконец-то начинаешь видеть себя. Вот то, что сказано и через Иакова, помните послание Иакова, что мы смотрим на себя, как в зеркале. В зеркало, что, чем является зеркало? Слово Божие. И оно показывает твои недостатки. Оно показывает изъяны твоей души, твою неправоту, твой греховный образ жизни. И ты каешься, и ты говоришь: «Господи, а я это не замечал, я не понимал этого. Прости». И опять же ты спасаешься в Боге. Почему? Потому что жизнь христианина – это жизнь постоянного покаяния. Потому что ты постоянно будешь замечать несовершенства свои. И этому предела нет. Чем больше ты пребываешь в Боге, тем больше ты понимаешь, что ты несовершенный человек. Чем больше ты понимаешь, что ты так нуждаешься в Божьем присутствии, в Божьей помощи, ты понимаешь, что ты не самодостаточен. Вот грех Каина заключался в том, что ему казалось, что он самодостаточен. Самодостаточность – это грех. Вот, мысль о самодостаточности. И наоборот, праведник понимает: «Господи, я никто и ничто, я без Тебя просто не могу жить. Помоги». И вот это вот характеризует человека в Боге. Постоянное осознание своей неспособности, несостоятельности, понимание, что только в Боге он что-то может делать и чего-то стоит, и какую-то имеет значимость. Да. Я удивляюсь, когда я смотрю на людей, условно говоря, знаешь, в моих кругах мы называем их некнижных, которые не учились, не получали какого-то образования высокого, не имеют ни бакалавриата богословского, ни магистратуры, ни докторских степеней, но они настолько богобоязненны, что глубина познания Бога в них видна. Это люди, имеющие личные отношения с Богом. Это люди, которые обретают знания в этой тайной молитвенной комнате. Это люди, которые спасаются от развращенного мира, стремясь к близости с Богом. Когда ты стремишься по-настоящему к близости с Богом, Бог постоянно говорит с твоим сердцем. Он же вскрывает твои мотивы, твои ценности. Я очень часто вспоминаю Евреям 4 главу 12-13 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это именно и есть вскрытие моих ценностей. Ведь постоянно идет борьба за мои ценности. Кто ценность твоя по-настоящему? Бог? Либо какие-то другие вещи в твоей жизни, например, желание комфорта. Ну, честно, положа руку на сердце, мы же любим все комфорт. Нам хочется ездить на удобной машине, спать на хорошей кровати, на хорошем матрасе. Вот мы с супругой сейчас спим на тоненьком матрасе на полу. Я говорю: «Дорогая, я не хочу больше на нем спать». Вот. Она говорит: «Нет, пока мы не купим Аскону, мы будем спать на нем».
2: Дай Бог, чтобы пришла Аскона. Олег Дмитриевич, блок новостей. Да, после, пожалуйста, него продолжим.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы продолжаем наш диалог. В студии Юрий Кривонос, Олег Шербан, Элла Вирченко. Говорим мы на тему «Евангелие для совершения верующего». А вообще, Олег Дмитриевич, совершение верующего – это насколько обязательно? Вот мы же все-таки понимаем, что нам все вменяется. Нам вменяется праведность Христова, нам вменяется, нам дарится спасение. Мы вообще замечательные уже по одному тому, что мы сказали: «Иисус мой Господь». И вот это заниматься самосовершенствованием как-то вот Зачем?
3: Ну, я хочу уточнить. С одной стороны, это действительно совершение верующего, а с другой стороны, здесь все-таки есть акцент совершения спасения. Совершайте свое спасение. Но совершение верующего, оно взаимосвязано. И я уже говорил неоднократно на разных эфирах, я задумывался, а действительно ли есть в Библии центральная тема, либо у нее много тем главных. Например, как у Толстого, да, есть разные линии и сюжетные, вот, и тематические, которые он проводит через, например, весь свой роман «Война и мир». Вот, там есть и исторический срез, и срез характеров, любви и так далее. А вот, ну, как минимум, литературоведы говорят, 4, там есть главенствующие темы. Вот, но в Библии Бог, мне кажется, дает нам одну ключевую и самую важную тему. Вот некоторые мои коллеги бы сказали, что это тема самого Бога и его характера. Вот, но, на мой взгляд, ключевая тема Библии – это образ и подобие Бога. И тем более, что сам Христос в своей первосвященнической молитве перед Вознесением, перед распятием своим, он молится Богу и говорит: «Молю тебя о том, чтобы они были едино с нами, как и мы с тобой едино». Вот это единство, единство на самом деле, это и есть вот этот вот клей, который делает нас похожими с Богом, поэтому похожими на Бога, то есть его образом и подобием. А быть образом и подобием Божьим человек на земле до конца никогда не сможет, потому что Бог настолько совершенная личность, Бог абсолют, да, он обладает абсолютными качествами любви, святости, всеведения и так далее, которыми человек никогда не сможет до конца обладать. Мы в какой-то степени вот подобны Богу. И поэтому, живя на земле, мы все более и более становимся подобными Богу. Мы познаем его характер. Слово «познание», кстати, даже в еврейском словаре никогда не являлось чисто когнитивным свойством. То есть это не просто интеллектуальное размышление, как древние греки, философы размышляли, созерцали Бога. И, кстати, наше русское богословие склонно больше к созерцанию Бога. Но в еврейском понимании познание Бога – это практическая жизнь с Богом. То есть я познаю Бога на практике, я познаю Бога в деле, я понимаю, как Он действует, потому что я это переживаю вместе с Ним. Вот. И я верю Ему, и по этой вере я действую. Я понимаю, каков Бог, поэтому я так поступаю. Вот. И в этом суть, кстати, веры. Вера позволяет нам действовать и поступать как Бог, и тем самым быть похожими на Бога. Яков очень хорошо подчеркивает эту идею, говорит, что вера Авраама способствовала совершенству. Да? Вера способствовала, дела способствовали совершенству веры. То есть, когда человек понимает, каков Бог, практикует это, и его вера возрастает. Вот, поэтому я вот здесь вот написал, нарисовал такую диаграмму, если можно включить камеру сверху. Вот, мы видим, какое, что является здесь подлежащим, что является сказуемым. Здесь подлежащее подразумевается «вы» и глагол «совершайте».
2: Прошу прощения. Что-то у нас здесь, да, да.
3: Угу. И глагол «совершайте свое спасение», «совершайте». Вот, слово «совершайте» является для нас здесь ключевым. Вот, поэтому дальше мы от этого глагола ставим вопрос, как совершать спасение? Здесь вопрос «как?». Как? И ответ «со страхом». И?
2: «С трепетом».
3: Трепетом. Можно даже вот так вот фигурную скобочку сделать. Со страхом и трепетом. Вот слово «страх» здесь на самом деле имеется в виду не страх наказания от Бога, а страх огорчить Бога, нежелание его огорчать. Это то же самое, я не знаю, я испытывал такой страх, например, по отношению к маме. Я очень не хотел ее огорчать, я очень любил маму, я видел, как ей тяжело живется. Она воспитывала меня с дочерью, ну, с сестрой моей, двоих. Она работала тяжело на заводе. И поэтому, когда я поступал плохо, и меня в школе там ругали, ее вызывали, ее отчитывали за меня, мне было настолько стыдно, что я принимал решение. Я больше никогда не заставлю маму плакать. У меня до сих пор пунктик по этому поводу. Когда женщина плачет, я не могу это переносить, к этому относиться спокойно. Поэтому это страх перед тем, чтобы огорчить Бога. Со страхом и трепетом. А вот слово «трепет» переводится как «дрожащие колени». Когда ты не желаешь, чтобы твои части тела совратились, я не знаю, не совратились, а сломались, да, вот, и апостол Павел в послании к евреям говорит, что смотрите, чтобы укрепились ваши согнутые колени, помнишь, он там говорит, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и вот здесь вот как раз-то идея, когда я подвязываюсь против греха, вот, и я чувствую немощь в своих суставах. Мне кажется, я вот-вот сейчас упаду под натиском этого греха. Вот. Но он говорит вот, со страхом и трепетом, с дрожащими коленями. Но когда ты ищешь помощи у Бога, твои колени укрепляются. Вот. А почему? И вот тоже ставится вопрос. Потому что Бог производит в нас. Видите, совершайте почему? Второй вопрос. Почему? И ответ, потому что... Бог производит нас и хотение,
2: и действие.
3: Действие. Опять вот таких вот два существительных. Хотение и действие. И как это происходит? Как Бог производит в нас и хотение, и действие. Здесь нам помогает, конечно, римлянам. Вот опять же, 12 глава, 1-2 стих. Там говорится, представьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума, дабы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Когда я нахожусь в присутствии Бога, я и живу им, то Бог побуждает меня к действию. Он производит во мне желание. Желание жить свято. Я начинаю мыслить так, как Бог. У меня появляется мировоззрение, такое же, как у Бога. Его мысли становятся моими мыслями. Его желания становятся моими желаниями. Помните, даже в послании Иоанна, Иоанн говорит, что Бог слышит нас, если мы что-то просим, как? По воле его, помнишь?
2: Если сказать с верою, как Иаков.
3: С верою, по воле его, и поступаем, когда мы так, понимаете, его желания становятся нашими желаниями.

0: Но вот автор уже в Новом Завете, он поясняет, который исполнит все хотения мои. Исполнять желания Бога человек может только тогда, когда он их знает, он их понимает и он их разделяет. Давид оказался человеком, который понимает сердце Бога, разделяет и живет этими желаниями. И я просто удивляюсь. Интересно, что Давид был и грешником таким же, да, как и мы все. Вот. И с другой стороны, он был святым. Почему? Он понимал желания Бога и стремился их исполнять в своей жизни. Его Божьи желания стали его желанием. Он хотел построить дом Богу, помните? Бог хотел жить среди народа израильского, это его желание. И Давид разделял это желание, но Бог сказал, ты не построишь, построит твой сын, но ты заготовишь все, ты поучаствуешь все равно в этом и так далее. Поэтому Бог производит в нас и хотение, и действия, поэтому я могу со страхом и трепетом совершать свое спасение. Поэтому мое желание не огорчать Бога, потому что это желание Бога. И тогда посмотрите, какое происходит единение с Богом. Вот. Я не знаю, Элла, твои дети, они понимают твое сердце?
1: Да.
0: Они твои желания?
1: Да, они понимают. Знают? Они просто, мне кажется, когда любит человек, и когда боится огорчить, он пытается, они прям чувствуют, вот если я там, может быть, чем-то огорчена, то они ведут себя особенно. Если они видят, что нужна мне какая-то поддержка или еще. Они также, если они видят, что мне нужна помощь, допустим, да, они также беспрекословно, ну, не всегда, конечно, вот, стараются помогать. То есть, ну, когда человек любит, когда он старается все делать.
0: Да, да, желает помочь. У меня был случай в жизни, когда моя мама с папой были давно в разводе. Мама обратилась к Господу, уже покаялась. Она очень хотела, чтобы мы разменяли квартиру, разъехались. У нее такое было желание жить отдельно, иметь свое жилье. А вот мы жили все время с папой. И однажды мы молились об этом, чтобы мы могли разделить квартиру. И однажды в нашу квартиру постучались. Мы открыли дверь, там женщина такая, представительная, бизнес-вумен. Она говорит, я не буду ходить далеко, вокруг да около. Я покупаю квартиру напротив вас, рядом с вами, и я хочу купить вашу квартиру. То есть весь этаж она скупает. Ваша квартира, согласно оценке риэлтора, стоит столько-то денег. Я даю вам больше, там, в те времена, на $500 больше даю. Мы были в шоке. Бог ответил на молитвы. Моя мама взяла документы. У меня есть еще старшая сводная сестра, и она давно живет в Африке. Вот. Но паспорт ее был здесь. Она взяла паспорт моей сестры старшей и пошла в паспортный стол. Нам нужна была для приватизации, еще квартира была не приватизирована, для приватизации нужны были все паспорта. Вот. И у моей сестры на первой странице было написано карандашом или ручкой «заменить». Паспорт в связи с вступлением в брак. Заменить в паспорт, потому что фамилия поменялась и так далее. Статус ее поменялся. И моя мама сдала документы, и паспортистка сказала, я не могу, вам должна явиться ваша дочь, и она должна заменить паспорт, а после этого вы сможете приватизировать квартиру. Мама приходит вся в слезах. Что делать? Я не знаю, что делать. Мне Бог, видимо, не хочет, чтобы мы продали эту квартиру. Мы не сможем приватизировать. В общем, в панике такой. И мне так за маму стало больно. Мне вообще, по большому счету, было все равно. Там поменяем, не поменяем, продадим, не продадим. Вот. Но мне за маму так стало больно. Я ее сердце прочувствовал. Я говорю, мам, не огорчайся. Мы помолимся, Бог даст какой-то выход. Мы встали на колени, помолились. Я беру паспорт этот. А во времена Советского Союза в союзных республиках первая страница с фотографией была на национальном языке, а вторая страница тоже с фотографией была на русском языке. Я беру на национальном языке, заворачиваю в обложку, там, где было написано «заменить паспорт». Беру все паспорта, а у нас там 4 паспорта. Папин, мой, мамин, сестры и еще второй сестры, младшей. 5 паспортов. Иду в паспортный стол, сдаю ей и на меня.

0: Меня паспортистка смотрит, а я сижу, молюсь. Вот, смотрит на меня, на паспорта, что-то знакомое. Там же много людей проходит, она всех не может помнить. И чудо, она выписывает мне справку о составе семьи, и мы начинаем процесс приватизации. Мы приватизировали квартиру, продали ее этой женщине, купили другую квартиру. И я что хотел сказать? Вот чувство сострадания, понимание сердца матери, вот, оно помогло реализовать ее желание в жизни. Через меня Бог использует своих людей для реализации своих желаний, для их же блага, для их же спасения. Бог спасает людей. Вот, поэтому, когда ты находишься в присутствии Божьем, когда ты живешь с Богом, то ты совершаешь свое спасение от греховного мира, от греховных мыслей. Ты мыслишь как Бог, ты начинаешь понимать его ценности, ты начинаешь понимать его цели для себя. И это помогает тебе жить по-настоящему полноценной, интересной жизнью. И вот здесь есть два ответа на вопросы «как». Вот здесь вот мы написали уже, да? «Как?» «Со страхом и трепетом» – один. А еще есть еще один ответ на вопрос «как?». «Как?» Здесь написано «без ропота и сомнения радуйтесь», да? «Без ропота».
1: «Без ропота и сомнения радуясь».
0: «Сомнения». «И как?» «Радуясь». И вот эта вот идея «без ропота», «без сомнения» тоже характеризует, как я совершаю свое спасение. Я совершаю свое спасение без ропота и сомнения. Без ропота это как раз характеризует, что я не поглощен ценностями этого мира. Помните опять послание к Евреям, 3 и 4 главы. Там напоминается нам исход, когда они роптали, помните, на Бога? И говорили Моисею, вот ты привел нас сюда, чтобы мы здесь погибли. Вот хлеб, чеснока и лука здесь нет. Вот постоянно есть манну. И они роптали на Бога. И Писание говорит, они искушали Бога. Помните? Почему? И как Бог характеризует это? Как вот это вот искушение себя он характеризует? Неверие. Он говорит, они не вошли в покой, в землю обетованную, по неверию. Поэтому он говорит, что этот ропот, сомнение, отсутствие радости свидетельствует, что они не верят в Бога. Поэтому совершать свое спасение можно только по вере. Когда я верю, я со страхом и трепетом совершаю. И трепетом совершаю спасение. Когда я верю, я не ропщу, я не сомневаюсь в Боге, я радуюсь. Недавно, вот буквально вчера, я беседовал с сестрой одной, она говорит, так интересно, я когда уверовала, поверила, что будут войны, будут катаклизмы разные, вот. Но год живу, 2, 5 лет, 10 лет, а никаких войн, катаклизмов нету. Думаю, что происходит? Почему? Наоборот, улучшается состояние. Тогда Америка дружила с Россией. Вот, там не было прецедентов расширения НАТО и так далее. Не было войны в Ираке, Иране. Она говорит, все нормально. Где же обетования эти? Вот. Сомнения начали появляться в Слове Божьем. Но со временем, она говорит, я теперь понимаю, что все, что написано в Библии, оно сбывается. Вот. И радуясь. Интересно, что радость христианина связана с тем процессом совершения спасения от мира. Я не знаю, как много христиан вы встречаете радостных?
1: Ну, достаточно много, Олег Дмитриевич, да? Достаточно. Мне кажется, чаще всего это даже, ну или, скажем, поведенческая культура, она зависит от определенной общины. Где-то принято радоваться сдержанно, а где-то не сдерживать себя.
0: Ну да, ну видишь, бывает радость такая показная.
1: Ну бывает,
0: да. Иногда это благочестие такое показное, когда ты спрашиваешь, брат мой, как у тебя? Ты знаешь, все хорошо, слава Господу, Господь велик. А поговоришь с ним чуть-чуть, вот, вот это не так, вот, вот, вот тут вот все плохо. И ты понимаешь, что на самом-то деле его исповедание и реальность, в которой он живет, они совершенно разные. Вот. Уметь радоваться и за все благодарить. Помнишь, всегда радуйтесь, за все благодарите, непрестанно молитесь, ибо такова у вас.
1: Да. Есть, кстати, в туристических, как это назвать, вояжах, да, или, или mm-hmm. путешествиях, mm-hmm. Есть такое направление ходить по задним дворам. Mm-hmm. Не по фасадным улицам, где все красиво, ярко, где mm-hmm. там, а вот именно там, где люди живут своей обычной жизнью. И, кстати, это довольно интересно.
0: Еще бы. А ты не заглядывал когда-то в окна? Чужие.
1: Нет, не имею такой привычки.
0: Но я не имею в виду прям заглядывать туда. Имею в виду, вот представь себе, ты сидишь, ну, какой-то пятиэтажный дом, или окружают тебя пятиэтажки, ты сидишь просто на лавочке, и ты смотришь в окно, например, на кухню, и ты представляешь себе, как там люди живут, семья, о чем они разговаривают, о чем они переживают. Вот на самом деле жизнь каждой семьи – это целая вселенная, так же, как и внутренний мир человека. Это вселенная. И я думаю, вот как здорово, когда в эту вселенную входит Бог, и Он же все меняет, и отношение к жизни меняет, и довольство, и недовольство, и да. обстоятельства меняет.
1: И ты знаешь, вот любопытно тоже из путешествий, как-то человек один нас вел по Стамбулу, как раз и целая улица, которая напротив пролива Босфор. Mm. И ни в одной квартире вот этих коттеджей, которые там, нет занавесок. И этот человек говорит, обратите внимание, нет занавесок. И я говорю, а почему? Ну, говорит, ну как такую красоту закрывать? И у меня сразу вопрос, а где? В квартирах или на улице? Она говорит, вот даже теперь затрудняюсь ответить, потому что на улице живут богатые люди. Но мне кажется, вот когда мы христиане, тогда мы всегда открыты на Бога. Он видит нас, а мы его.
0: Да.
1: Нет занавесочек.
0: Да, на самом деле все обнажено и открыто пред ним опять. Евреям
1: 4. Да, любопытно. Время наше, к сожалению, вышло уже. Mm-hmm. Пора нам заканчивать наш эфир.
0: Хочется пожелать нашим радиослушателям совершайте свое спасение от этого строптивого, развращенного рода. Со страхом и трепетом, без ропота и сомнения. И ключ к этому совершению заключается не в нас, а в Боге, потому что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему изволению. Когда ты с Богом, когда у тебя есть отношения настоящие с Богом, то твой внутренний мир преображается, ты противостоишь греху, ты мыслишь как Бог, твои ценности, Божьи ценности становятся твоими ценностями, и ты уже не живешь по законам этого мира. Да благословит вас Господь.
1: Увидимся.
2: С Богом.
0: С Богом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский, и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира. Ничто не может сравниться со значением святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, той самой культуре, на основе которой потом развилась культура Российской империи. И в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси, сказал патриарх Кирилл. Трансляцию богослужения вел канал «Союз». С 13 по 15 октября состоится главное ежегодное событие для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников – Собор. Тема «Достойный делатель». Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины. К участию в Соборе приглашаются епископы, пасторы, лидеры служений и активные верующие Союза. Выбранный в 25 году вектор работы Собора продолжится и в этом году. Во время трехдневного мероприятия каждый участник сможет получить ответы на актуальные вопросы своего служения и профессиональной деятельности, погрузиться в атмосферу Божьей работы и духовных даров, а также найти единомышленников. Основные направления работы Собора РосХВЕП направлены на получение новых знаний и экспертного мнения, а также на построение взаимоотношений с профессиональным сообществом своего направления в рамках РосХВЕП. Пастор Московской церкви «Благая весть» Рик Реннер снова отправился на поиски Ноева ковчега. В сентябре 25 года Рик Реннер сделал заявление, что нашел останки Ноева ковчега и деревни, где жил Ной с семьей после потопа. Он представил серию материалов, в которых утверждал, что экспедиция его команды обнаружила доказательства существования Ноева ковчега, в том числе геологические формы в виде останков огромного корабля. По словам пастора, речь шла о месте Дюрупинар в Турции, недалеко от горы Арарат, которое он называет неопровержимым свидетельством библейской истории. В этот раз Рик прибыл на место с командой местных археологов, которые, по их словам, не уверены, что что-то найдут. Предполагается, что Рик Реннер лично финансирует этот проект. Американский военный ветеран и христианский служитель Бен Петерсон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта может стать одним из инструментов великого обольщения, о котором Иисус Христос предупреждал в 24 главе Евангелия от Матфея. По словам служителя, он не выступает против технологий как таковых, однако считает, что многие люди недооценивают их влияние. Петерсон считает одной из главных опасностей то, что ИИ постепенно начинает заменять людям настоящие человеческие отношения. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой, советами и даже духовным наставничеством. Он напомнил о результатах исследования Barna Group, согласно которому 39% представителей поколения Z считают советы искусственного интеллекта по духовным вопросам такими же заслуживающими доверия, как советы пастора. В Красноярском крае стартуют съемки захватывающего сериала «Один из нас». Этот восьмисерийный проект основан на событиях, связанных с одной из самых громких сект нашего времени – Церковью Последнего Завета и ее основателя Сергея Торопа, более известного как Виссарион, который недавно был осужден за мошенничество и причинение вреда своим последователям. Сюжет сосредоточится на интригующей истории сотрудника спецслужб, который получает задание внедриться в опасную секту, известную как Церковь Последнего Откровения, во главе которой стоит загадочный Илларион. Главную роль исполнит талантливый Кирилл Балабан, который без сомнения привнесет в образ своего персонажа всю глубину и сложность моральных выборов. Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, но основное действие развернется в живописном поселке Усть-Мана. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи.
1: Должники. Ездили по Сибири в древности купцы, и был среди них один, который, когда человеку нечем было заплатить, он давал в долг. Он говорил: «Вот смотри, я твое имя в книгу пишу, в следующий раз я приеду и возьму с тебя долг». Если же в следующий его приезд у должника тоже нечем было платить, купец говорил так: «Ну хорошо, сейчас я с тебя ничего не возьму, но смотри, я напротив твоего имени в книге крестик ставлю, так что я ничего не забыл и в следующий раз обязательно взыщу с тебя долг». Так же и в следующий раз, если у должника не было денег, купец ставил еще один крестик. А уж в третий раз он говорил так: «Все, я прощаю тебе долг. Видишь, я зачеркиваю твое имя, зачеркиваю крестики. Пусть тебя Бог взыщет».
0: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 июля. Распоряжайтесь своим временем мудро. Внимай сему, Иов. Стой и разумевай чудные дела Божии. Книга Иова, 37:14. Я часто слышу от людей: Бог никогда со мной не говорит. Однако я уверена, что, скорее всего, они сами никогда его не слушают, не знают, как это делать, или стали невосприимчивы к его голосу. Бог постоянно обращается к нам множеством способов: через свое слово, знамения в материальном мире, сверхъестественные откровения и внутреннее свидетельство. Обо всех этих способах я уже писала ранее. Порой нам кажется, что мы не можем слышать Божий голос, потому что в нашем сердце и в нашей жизни есть определенные препятствия. Одно из этих препятствий – это чрезмерная занятость. Мы настолько загружены, что не можем найти время для того, чтобы послушать Бога. Иногда мы слишком заняты духовными делами, например, церковными обязанностями или служением другим людям, и в нашем графике нет пункта «Общение с Богом». Я помню, как когда-то я настолько усердно трудилась для Бога, что совсем не находила времени пообщаться с Ним. Это происходит со многими христианами. То, что мы делаем для Бога, должно быть для нас менее важным, чем наши личные отношения с Ним. У каждого человека в сутках 24 часа, и мы не можем вернуть назад ни одно мгновение, поэтому нам нужно мудро использовать отведенное время, ежедневно планируя встречи с Богом. Но не старайтесь втиснуть Бога в свой плотный график, наоборот, подстраивайте свой график под Него. Поверьте, время, которое вы проводите с Богом, окупится сторицей. Божье слово на сегодня. Расходуйте свое время мудро, потому что его нельзя вернуть назад.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 30 июля, и тема сегодня – качество Христа, в которое мы должны облечься. Место Писания, послание Колоссянам 3:12, где Павел говорит: «Облекитесь в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение». Он говорит, что мы должны в них облечься. «Облекитесь» – перевод греческого слова «индуо», которая описывала акт надевания комплекта одежды. Позвольте спросить, когда вы утром просыпаетесь, ваша одежда сама на вас надевается? Или вы берете и надеваете ее? Конечно, вам нужно самим надевать. И это греческое слово, которое использовал Павел, сообщает нам, что мы сами принимаем решение. Как мы решаем надеть одежду, нам нужно облекаться в милосердие. Решить облечься в благость, решить облечься в ум Христов. Мы должны решить отбросить все, что от плоти, и ходить в этих прекрасных качествах. Это решение, которое мы принимаем. И вы можете принять его сегодня. Подумайте об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский, и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира. Ничто не может сравниться со значением святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, той самой культуре, на основе которой потом развилась культура Российской империи. И в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси, сказал патриарх Кирилл. Трансляцию богослужения вел канал «Союз». С 13 по 15 октября состоится главное ежегодное событие для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников – Собор. Тема «Достойный делатель». Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. К участию в соборе приглашаются епископы, пасторы, лидеры служений и активные верующие Союза. Выбранный в 25 году вектор работы собора продолжится и в этом году. Во время трехдневного мероприятия каждый участник сможет получить ответы на актуальные вопросы своего служения и профессиональной деятельности, погрузиться в атмосферу Божьей работы и духовных даров, а также найти единомышленников. Основные направления работы собора РосХВЕП направлены на получение новых знаний и экспертного мнения, а также на построение взаимоотношений с профессиональным сообществом своего направления в рамках РосХВЕП. Пастор Московской церкви «Благая весть» Рик Реннер снова отправился на поиски Ноева ковчега. В сентябре 25 года Рик Реннер сделал заявление, что нашел останки Ноева ковчега и деревни, где жил Ной с семьей после потопа. Он представил серию материалов, в которых утверждал, что экспедиция его команды обнаружила доказательства существования Ноева ковчега, в том числе геологические формы в виде останков огромного корабля. По словам пастора, речь шла о месте Дюрупинар в Турции, недалеко от горы Арарат, которое он называет неопровержимым свидетельством библейской истории. В этот раз Рик прибыл на место с командой местных археологов, которые, по их словам, не уверены, что что-то найдут. Предполагается, что Рик Реннер лично финансирует этот проект. Американский военный ветеран и христианский служитель Бен Петерсон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта может стать одним из инструментов великого обольщения, о котором Иисус Христос предупреждал в 24 главе Евангелия от Матфея. По словам служителя, он не выступает против технологий как таковых, однако считает, что многие люди недооценивают их влияние. Петерсон считает одной из главных опасностей то, что ИИ постепенно начинает заменять людям настоящие человеческие отношения. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой, советами и даже духовным наставничеством. Он напомнил о результатах исследования Barna Group, согласно которому 39% представителей поколения Z считают советы искусственного интеллекта по духовным вопросам такими же заслуживающими доверия, как советы пастора. В Красноярском крае стартуют съемки захватывающего сериала «Один из нас». Этот восьмисерийный проект основан на событиях, связанных с одной из самых громких сект нашего времени – Церковью Последнего Завета и ее основателя Сергея Торопа, более известного как Виссарион, который недавно был осужден за мошенничество и причинение вреда своим последователям. Сюжет сосредоточится на интригующей истории сотрудника спецслужб, который получает задание внедриться в опасную секту, известную как Церковь Последнего Откровения, во главе которой стоит загадочный Илларион. Главную роль исполнит талантливый Кирилл Балабан, который без сомнения привнесет в образ своего персонажа всю глубину и сложность моральных выборов. Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, но основное действие развернется в живописном поселке Усть-Мана. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

побудьте со мною, помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Столик на двоих, пожалуйста, у окна.
1: Магарик, как романтично.
2: У вас столик заказан?
1: Нет.
2: Извините, но нужно было заказать.
1: Странно, Петрович сказал, что не надо.
2: Извините, но это обязательно.
0: Петрович сказал, что его друзья сюда просто так приходили.
1: Все его друзья едят здесь просто так.
2: Извините, ничем не могу помочь.
0: Все, кого Петрович знает.
1: Да, люди со всего города всегда здесь ели без резервации.
2: Извините, вас неправильно проинформировали.
3: Когда речь идет о спасении вашей души, кому вы прислушиваетесь? Знаете ли вы о том, кто сказал, что Он – путь, истина и жизнь? Прислушались ли вы к словам Христа?
0: Похоже, нам придется идти в соседний ресторан.
1: Это в тот, что ли, которым Петрович?

0: произведено на радио «Новая жизнь. Москва» при содействии Lifeline Production.
1: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 39. Почему Иаков получил название еще Израиля? Как я заметил несколько выше, Иаков называется еще Израилем, именем, которое по преимуществу удержал за собою произошедший от него народ. Имя это дал ему ангел, который на обратном пути его из Месопотамии боролся с ним, ясно представляя собою образ Христа. Что Иаков поборол его по его же изволению, чтобы этим обозначить таинство, это не что иное, как страдание Христа, во время которого иудеи представляются осилившими его. Тем не менее, от того же ангела он и спросил благословение, и наречение его упомянутым именем и было этим благословением. Израиль в переводе значит «видящий Бога», что и будет последнюю наградой всем святым. Кроме того, тот же ангел, когда Иаков как бы пересиливал, прикоснулся к жиле бедра его и таким образом отпустил его хромым. Бытие, глава 32, стихи с 24 по 29. Итак, один и тот же Иаков получил и благословение, и хромоту. Благословение в лице тех, которые из его же народа уверовали во Христа, а хромоту в лице неверных, ибо жила бедра означает многочисленность рода, а много есть людей в том племени, о которых пророчески предсказано, трепещут в укреплениях своих. Псалом 17, стих 46. Глава 40. Как понимать сказание о том, что Иаков вошел в Египет с 75 душами, когда большая часть тех, которые упоминаются, родились в последующее время? Рассказывается, что с Иаковом вошло в Египет 75 человек, считая его самого с сыновьями. Бытие, глава 46, стих 27. Женщин в том числе упоминается только две, одна дочь, другая внучка. Но если рассмотреть дело внимательно, то в день или год вступления Иакова в Египет потомство его не доходило до этого числа. Упоминаются, например, правнуки Иосифа, которые никак не могли жить уже в то время, ибо Иакову тогда было 130 лет, а сыну его Иосифу 39. Так как известно, что Иосиф женился на 30-м или даже более чем на 30-м году своей жизни, Бытие, глава 41, стихи 45 и 46, то каким образом он мог через 9 лет иметь правнуков от сыновей, рожденных от одной и той же жены? Итак, если сыновья Иосифа, Ефрем и Манассия, не имели даже детей, и Иаков, вошедший в Египет, застал их менее чем 9-летними отроками, то каким образом в числе тех 75, которые вместе с Иаковом вошли в Египет, упоминаются не только сыновья, но и внуки их? Ибо там упоминается и о Махире, то есть Галааде, внуке Манассии, правнуке Иосифа. Есть в том числе и рожденные от Ефрема, другого сына Иосифова, Сутолаам, внук Иосифа, и сын самого Сутолаама, и Едем, внук Ефрема, правнук Иосифа. Все они никоим образом не могли жить в то время, когда Иаков пришел в Египет и застал сыновей Иосифа, своих внуков, дедов, упомянутых здесь, отроками менее чем 9 лет. Но под приходом Иакова в Египет, когда под этим понимается переселение 75 душ, разумеется, несомненно, не один день или год, а все то время, пока жил Иосиф, который и был причиной переселения. Ибо о самом Иосифе то же самое Писание говорит так: «И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет, и видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода». Упомянутый правнук его от Ефрема и есть этот третий. Говоря о третьем роде, Писание разумеет сына, внука и правнука. Далее говорится: «Также и сыновья Махира, сына Манассеина, родились на колено Иосифа». Бытие, глава 50, стихи 22 и 23. И это тоже внук Манассии, правнук Иосифа. Назван он во множественном числе по обычаю Писания. Оно и одну дочь Иакова называло «черми». Это свойственно и латинскому языку, в котором дети зовутся сыновьями, хотя бы их было не более одного. Итак, если выставляется на вид личное счастье Иосифа, заключавшееся в том, что он смог увидеть своих правнуков, то никоим образом не следует думать, будто они существовали уже на 39-м году жизни своего прадеда Иосифа, когда пришел к нему в Египет отец его Иаков. В заблуждение вводит менее внимательных читателей выражение Писания: «Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет, Иаков и сыновья его». Бытие, глава 46, стих 8. Это сказано в том смысле, что всех их вместе с ним считалось 75 душ, а не в том, чтобы все они уже были, когда он входил в Египет. Под приходом, как я уже сказал, разумеется, все время, в продолжении которого жил Иосиф, введший его в Египет. Глава 41. О благословении, которое Иаков перевел на сына своего Иуду. Итак, если, имея в виду народ христианский, в лице которого странствует град Божий на земле, мы станем искать плоть Христа в семени Авраама, то по исключении сыновей его от наложниц предстает пред нами Исаак. Если в семени Исаака, то по устранении Исава предстает Иаков, он же Израиль. Если же в семени самого Израиля, то по исключении прочих предстает пред нами Иуда, ибо Христос от колена Иуды. Выслушаем же поэтому, как Израиль пророчески благословил Иуду, когда, умирая в Египте, благословлял своих сыновей. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздев одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белые зубы от молока». Бытие, глава 49, стихи с 8 по 12. Это я объяснил в споре против Фавста Манихея, и полагаю достаточно, насколько пророческий смысл места ясен сам по себе. Здесь предсказана и смерть Христа словом «сон», а именем Льва смерть не по необходимости, а по власти. Такую власть сам он возвещает в Евангелии, когда говорит: «Имею власть отдать ее, жизнь, и власть имею опять принять ее». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 18. Так зарыкал лев, так и исполнил то, что сказал. К его власти относится и то, что сказано о воскресении: кто поднимет его? Никто, то есть никто из людей, кроме его самого, сказавшего о теле своем: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 19. Сам род смерти, то есть вознесение на крест, выражается одним словом «поднимается». А что прибавляется «преклонился он, лег», Это объясняет евангелист, когда говорит: «И, преклонив главу, предал дух». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. Разумеется, пожалуй, и гроб его, в котором он возлежал спящим, и из которого никто из людей не воздвиг его, как воздвигали пророки или сам он других, но сам, как от сна, восстал. Далее одежда его, которую он омывает в вине, то есть очищает от грехов в крови своей, таинство, которое знают все крещеные, почему и прибавляется, в крови гроздьев одеяние свое. Что такое это одежда его, как не церковь? Блестящие очи его от вина — это духовные его, упоенные тою чашую его, которую воспевает Псалом: «Чаша моя преисполнена» — Псалом 22, стих 5. Белые зубы от молока — молока, которое у апостола пьют младенцы, пьют слова, питающие их, так как они не способны к твердой пище. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 2. Итак, он есть тот, в котором отложены были обетования Иуды, до исполнения которых не оскудевали от этого племени князья, то есть цари израильские. И то и есть чаяние языков. Это яснее видно на деле, чем на слова.
2: Я нуждаюсь в тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с тобой. Ты, Господь, мой любовь.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона. Уже не рабы. Авраам Линкольн заявил: «Освободить рабов» в прокламации об освобождении. Этот документ говорит, что рабство больше не существует, и все рабы освобождаются. Когда эта новость распространилась на южных плантациях, многие рабы не могли в это поверить. Они продолжали служить своим господам, убежденные, что обещание о свободе – ложная тревога. Нечестные рабовладельцы сказали им, что это только слухи, и продолжали держать их в кабале. Но мало-помалу, когда они видели бывших рабов, ходящих радостными на свободе, правда стала доходить до них. Один за одним они сбросили свой груз, повернувшись спиной к рабству, и пошли прочь, чтобы начать новую жизнь. Может, вы не слышали еще, или это звучит чересчур хорошо, чтобы быть правдой, но Христос освободил всех рабов от греха на Голгофе. Вы теперь можете выйти от дьявола. Сбросьте тяжесть греха, уходите прочь от господства сатаны и войдите в новую свободную жизнь. Позвольте мне показать, что Библия имеет в виду, когда говорит «умереть для греха». Когда Линкольн освободил от рабства, то рабство – то не господа рабов и не сами рабы, а рабство умерло. Рабы уходили на свободу, говоря себе: «Рабство не существует». И если раб, оказавшись на поле, сорвал пару или больше хлопковых коробочек, возможно, из страха или инстинктивно, это ни в коем случае не сделало его рабом опять. Он свободен. Раскрепощение не может заставить рабов или их господ вернуться в прошлое. Это добровольное решение рабов. Библия говорит: «Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Что это означает? Это просто значит: с тех пор, как тема рабства не существует, Христос раскрепостил вас, вы свободны. Подумайте, вы новая личность во Христе, без кандалов. Христос не может сделать вас правильным, а сатана не может сделать вас неправильным. Христос объявил: вы свободны верой. Теперь вы должны жить как свободная личность. Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский, и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира. Ничто не может сравниться со значением святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, той самой культуре, на основе которой потом развилась культура Российской империи. И в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси, сказал патриарх Кирилл. Трансляцию богослужения вел канал «Союз». С 13 по 15 октября состоится главное ежегодное событие для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельской Пятидесятников – Собор. Тема «Достойный делатель», старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. К участию в соборе приглашаются епископы, пасторы, лидеры служений и активные верующие Союза. Выбранный в 25 году вектор работы собора продолжится и в этом году. Во время трехдневного мероприятия каждый участник сможет получить ответы на актуальные вопросы своего служения и профессиональной деятельности, погрузиться в атмосферу Божьей работы и духовных даров, а также найти единомышленников. Основные направления работы собора РосХВЕП направлены на получение новых знаний и экспертного мнения, а также на построение взаимоотношений с профессиональным сообществом своего направления в рамках РосХВЕП. Пастор Московской церкви «Благая весть» Рик Реннер снова отправился на поиски Ноева ковчега. В сентябре 25 года Рик Реннер сделал заявление, что нашел останки Ноева ковчега и деревни, где жил Ной с семьей после потопа. Он представил серию материалов, в которых утверждал, что экспедиция его команды обнаружила доказательства существования Ноева ковчега, в том числе геологические формы в виде останков огромного корабля. По словам пастора, речь шла о месте Дюрупинар в Турции, недалеко от горы Арарат, которое он называет неопровержимым свидетельством библейской истории. В этот раз Рик прибыл на место с командой местных археологов, которые, по их словам, не уверены, что что-то найдут. Предполагается, что Рик Реннер лично финансирует этот проект. Американский военный ветеран и христианский служитель Бен Петерсон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта может стать одним из инструментов великого обольщения, о котором Иисус Христос предупреждал в 24 главе Евангелия от Матфея. По словам служителя, он не выступает против технологий как таковых, однако считает, что многие люди недооценивают их влияние. Петерсон считает одной из главных опасностей то, что ИИ постепенно начинает заменять людям настоящие человеческие отношения. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой, советами и даже духовным наставничеством. Он напомнил о результатах исследования Barna Group, согласно которому 39% представителей поколения Z считают советы искусственного интеллекта по духовным вопросам такими же заслуживающими доверия, как советы пастора. В Красноярском крае стартуют съемки захватывающего сериала «Один из нас». Этот восьмисерийный проект основан на событиях, связанных с одной из самых громких сект нашего времени – Церковью Последнего Завета и ее основателя Сергея Торопа, более известного как Виссарион, который недавно был осужден за мошенничество и причинение вреда своим последователям. Сюжет сосредоточится на интригующей истории сотрудника спецслужб, который получает задание внедриться в опасную секту, известную как Церковь Последнего Откровения, во главе которой стоит загадочный Илларион. Главную роль исполнит талантливый Кирилл Балабан, который без сомнения принесет в образ своего персонажа всю глубину и сложность моральных выборов. Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, но основное действие развернется в живописном поселке Усть-Мана. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно». Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, глава 1. Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 11. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». И будет припоясанием чрез его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Илама, в Синааре и в Ямафе, и на островах моря. и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли, и прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, а Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Идома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Глава 12. «И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя и пение мое, Господь, Он был мне во спасение, и в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев.

0: Радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Ты меня петь научил, потому моя песня смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

0: дай сюда.
1: А, сейчас.
0: Я первая его взяла.
2: А ну прекратить!
1: Вам что еще надо?
0: Дай сюда пульт. Я первая его взяла.
1: Да.
2: Прекратить это безобразие. Вы же взрослые люди, в конце концов.
1: Я забрал у нее пульт в целях самообороны. Она хотела посмотреть мой канал.
0: А он хотел посмотреть мой канал.
2: К вашему сведению, вы тут до того допрыгали, что соседи милицию вызвали.
0: Товарищ милиционер, я не сделала ничего противозаконного. Это вот он выкрал пульт прямо из моих рук. А ну дай сюда.
1: Товарищ капитан, защитите меня от этой женщины.
2: А ну дайте сюда пульт быстро.
1: Хорошо.
3: Справедливость восторжествует.
2: Руки, успокойтесь и расскажите по порядку, что здесь происходит.
1: Это все из-за нашего пастора.
0: Арестуйте нашего пастора, это все из-за него.
4: Он мог подумать, что он мог так поступить.
0: Мы и представить не могли, что он на это решится.
2: На что решится?
1: Вчера на собрании он всех нас спросил, кто из нас хочет быть настоящим учеником Христа.
0: И само собой, мы все подняли руки.
4: Да и кто мог подумать, что он сможет это сделать?
2: Да что сделать-то? Кто-нибудь может объяснить?
1: Он сказал, что настоящие ученики Христа живут так, что если бы их поступки показывали по телевизору, им бы не было стыдно.
0: Но и мы все согласились с ним.
1: Мы представить себе не могли, что он каким-то образом может это осуществить.
2: Да что? Что осуществить-то в конце концов?
1: Не знаю, как ему это удалось, но каким-то образом он сделал так, что все наши греховные мысли и поступки сейчас показывают по телевизору.
0: Мои идут по 8-му каналу.
1: А мои по 7-му.
2: Ребята, вы чё, все серьезно?
0: Арестуйте его.
2: А ну, посмотрим, что у вас тут.
0: Нет, не смейте.
2: Но мне же нужно что-то в протоколе записать. Как иначе я...
0: Нет!
2: Ну что ж, если вы так не хотите, чтобы ваши грехи показывали по телевизору, думаю, я знаю решение.
1: Правда?
0: Скажите нам, пожалуйста.
2: В Библии сказано, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
5: Так вы что хотите сказать, что грехи, которые показывают по 7-му каналу...
0: И по 8-му...
5: Это грехи...
0: Которые мы не исповедали?
2: По всей видимости, да. Бог не помнит исповеданных грехов.
0: Так, я, пожалуй, пойду к себе в комнату.
5: Так, я, пожалуй, тоже пойду...

0: Хм, как быстро сработало. И посмотреть-то нечего.
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
2: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский, и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира. Ничто не может сравниться со значением святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, той самой культуре, на основе которой потом развилась культура Российской империи. И в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси, сказал патриарх Кирилл. Трансляцию богослужения вел канал «Союз». С 13 по 15 октября состоится главное ежегодное событие для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников – Собор. Тема «Достойный делатель». Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. К участию в соборе приглашаются епископы, пасторы, лидеры служений и активные верующие Союза. Выбранный в 25 году вектор работы собора продолжится и в этом году. Во время трехдневного мероприятия каждый участник сможет получить ответы на актуальные вопросы своего служения и профессиональной деятельности, погрузиться в атмосферу Божьей работы и духовных даров, а также найти единомышленников. Основные направления работы собора РосХВЕП направлены на получение новых знаний и экспертного мнения, а также на построение взаимоотношений с профессиональным сообществом своего направления в рамках РосХВЕП. Пастор Московской церкви «Благая весть» Рик Реннер снова отправился на поиски Ноева ковчега. В сентябре 25 года Рик Реннер сделал заявление, что нашел останки Ноева ковчега и деревни, где жил Ной с семьей после потопа. Он представил серию материалов, в которых утверждал, что экспедиция его команды обнаружила доказательства существования Ноева ковчега, в том числе геологические формы в виде останков огромного корабля. По словам пастора, речь шла о месте Дюрупинар в Турции, недалеко от горы Арарат, которое он называет неопровержимым свидетельством библейской истории. В этот раз Рик прибыл на место с командой местных археологов, которые, по их словам, не уверены, что что-то найдут. Предполагается, что Рик Реннер лично финансирует этот проект. Американский военный ветеран и христианский служитель Бен Петерсон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта может стать одним из инструментов великого обольщения, о котором Иисус Христос предупреждал в 24 главе Евангелия от Матфея. По словам служителя, он не выступает против технологий как таковых, однако считает, что многие люди недооценивают их влияние. Петерсон считает одной из главных опасностей то, что ИИ постепенно начинает заменять людям настоящие человеческие отношения. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой, советами и даже духовным наставничеством. Он напомнил о результатах исследования Barna Group, согласно которому 39% представителей поколения Z считают советы искусственного интеллекта по духовным вопросам такими же заслуживающими доверия, как советы пастора. В Красноярском крае стартуют съемки захватывающего сериала «Один из нас». Этот восьмисерийный проект основан на событиях, связанных с одной из самых громких сект нашего времени – Церковью Последнего Завета и ее основателя Сергея Торопа, более известного как Виссарион, который недавно был осужден за мошенничество и причинение вреда своим последователям. Сюжет сосредоточится на интригующей истории сотрудника спецслужб, который получает задание внедриться в опасную секту, известную как Церковь Последнего Откровения, во главе которой стоит загадочный Илларион. Главную роль исполнит талантливый Кирилл Балабан, который без сомнения привнесет в образ своего персонажа всю глубину и сложность моральных выборов. Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, но основное действие развернется в живописном поселке Усть-Мана. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово Благодати». Пастор Алексей, очень интересный вопрос. Нужно ли молиться перед едой? И если да, то зачем?
1: Это один из вопросов, о которых спорят в евангельских кругах достаточно много в последнее время. Причина этого спора заключается в том, что многие люди приучились делать многие вещи по традиции. Они просто всегда так делали. Например, если этот человек был верующий, евангельски верующий, то его, скорее всего, родители и церковь, которая он рос, приучила совершать молитву перед едой, точно так же, как многие молятся перед сном, люди молятся перед началом богослужения, некоторые люди молятся перед началом серьезной какой-то работы. Мне приходилось не раз быть свидетелем того, как молятся врачи перед операцией. И даже однажды, когда мне делали операцию, врач совершил молитву перед тем, как он это делал. И вот здесь возникает вопрос, а нужно ли это? На эти вопросы могут быть самые разные ответы. Некоторые люди говорят о том, что Бог и так все знает, и все в его руках, и поэтому по каждой мелочи я не должен просить у Бога благословения. Другие люди говорят о том, что это просто формальность, и зачем к ней прибегать, если это формально. Третье, я слышал, говорят о том, что я в начале года прошу благословения на всю еду, которую я буду потреблять в течение всего года, и поэтому у меня все это уже покрыто один раз, и так далее. То есть много мнений, тем более, что об этом не сказано в Писании. Нет какого-то конкретного стиха в Библии, в котором бы написано «да молится каждый перед едой, освящая ее или благословляя, или благодаря», и так далее. Но, тем не менее, несмотря на то, что такого стиха нет, в Библии есть достаточно много информации, которая помогает нам реально определить и сформировать позицию по отношению к этому. Прежде всего, самое главное, о чем говорит Библия, Библия говорит о том, что мы очень зависимы от Бога. Библия говорит это достаточно ясно, начиная с людей, которые неверующие. Апостол Павел проповедует в Афинах. И он обращается к неверующим людям, не знающим Бога, не знающим Иисуса Христа. И первое, что он говорит о том, что Бог сотворил небо и землю так, что мы каждым своим дыханием зависим от Него. И нам это важно помнить. Это первое. Второе. Библия говорит достаточно много и в Ветхом Завете, и в Новом Завете о важности того, чтобы мы помнили все благословения, которыми Бог наполняет нашу жизнь. В книге Второзакония много раз сказано не просто призывы помнить, но сказано об ответственности, что бывает с людьми, которые забывают о своей зависимости от Бога, которые забывают о том, что хлеб, который мы едим, он стал возможным только благодаря милости Божией, что это наличие хлеба является Божьим благословением. То есть, когда мы говорим о вот этих факторах, очень важных в нашей жизни, то вот здесь мы приходим к такому очень реальному выводу. Чем чаще мы будем вспоминать о нашей зависимости от Бога, и чем больше мы будем благодарить Бога, тем лучше будет наше отношение к Богу и к духовной реальности. Здесь, правда, очень важно, чтобы мы не делали это формально, чтобы мы не делали это из мистических каких-то соображений. Вот помолишься ты, и ничего не случится. Как какую-то магическую формулу, магическое заклинание. Это, конечно же, неправильно. Просто по традиции говорить это неправильно. Использовать это как магическое заклинание, это тоже неправильно. Это антибиблейски. Вот от сердца говорить Богу каждый раз, когда вы кушаете или перед тем, как вы кушаете, говорить Богу спасибо, это очень и очень даже похвально, очень и очень хорошо. Конечно же, на каком-то этапе жизни мы приучаем детей или говорим людям о том, чтобы они учились благодарить Бога, и, может быть, иногда это будет сказано потому, что им мама сказала. Мне сегодня подошел один мальчик и сказал: «Мама сказала поблагодарить вас». И вот сейчас мама только сказала, он сам еще не сообразил. Но когда мама говорит один раз, и второй раз говорит, и третий раз говорит, то, возможно, этот маленький человечек и начинает понимать, что нужно быть благодарным. Это хорошо, это правильно. Теперь несколько слов относительно того, как молиться перед едой. То есть, как я уже сказал, молиться нужно искренне. Это самое главное. Молиться нужно по причине двух или по двум причинам, которые мы видим повеление в Священном Писании. Значит, первая причина, мы помним свою зависимость от Бога. Второе, мы благодарны Богу. И вот здесь есть критики, которые говорят, не нужно молиться о благословении еды, об освящении еды, нужно только благодарить и так далее. Исходя из того, что мы видим в Священном Писании, нет совершенно ничего зазорного в том, чтобы попросить Бога благословить эту еду. Почему? Потому что мы понимаем о нашей зависимости от Бога. Мы понимаем, что мы зависим каждым своим дыханием, наше пищеварение зависит. То, что мы принимаем в пищу, мы ясно понимаем, что оно может быть во благо или во вред нашему организму. Поэтому, если человек сознательно просит Бога о том, чтобы Бог благословил или осветил эту еду, и человек мог воспринять ее, организм мог воспринять, если он это делает искренне, понимая свою зависимость от Бога, в этом, безусловно, нет ничего плохого. Ну, конечно же, главной причиной для молитвы является искренняя благодарность. И один совет еще в связи с этим. Каждый раз, перед тем, когда вы молитесь перед едой, используйте эту молитву как возможность немножечко остановиться от суеты жизни, немножечко отключиться от всего и искренне соединиться с Богом, который является вашим спасителем, вашим добрым пастырем, вашим отцом, который не прервал вашу жизнь и который дает вам сейчас возможность вкушать эту пищу в радости. И пусть эта молитва, эта минута, это короткое время станет временем вот таких лучей света, окон небесных, которые открываются для души. И это питание будет не только для вашего тела, но и возможность немножечко напитать душу через молитву. Благослови вас Господь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

воздать Тебе славу, Тебе наш Царь, Тебе Отец наш.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Эстонские политики, предлагающие отобрать у Эстонской православной христианской церкви бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата и ее кафедральный собор, ассоциируются с позицией националистов, германских нацистов и вождей советского тоталитарного режима, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всей Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Ранее эстонская телерадиокомпания ИРР сообщила, что министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть заключенный между Таллином и Эстонской православной христианской церковью договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского, кафедрального главного храма ЭПХЦ, который был освящен еще в 1900 году. Как уточняет ИРР, ранее Таллин в одностороннем порядке расторг договор об аренде офисных помещений по адресу ПИК 64, где располагалась канцелярия ЭПХЦ, законность расторжения оспаривается в суде. Современной православной архитектуре необходимо больше разнообразия стилей, заявил ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский на форуме «Архитектурный код России. От исторической идентичности к строительству национальной гордости», сообщает Интерфакс. Сегодня в Москве строится много православных храмов, все они в традиционном стиле и находятся в контрасте с существующей застройкой. Я думаю, надо обратить внимание на другие стили, например, авангард, который по своей композиции, организации пространства и использованию света подходит для церквей, сказал Швидковский. В мире есть примеры, когда проекты церквей и храмов отсылают к образам более современной архитектуры. Например, в горах Швейцарии появился собор, вдохновленный проектом московского клуба завода «Каучук», добавил Швидковский. 25-летний пастор Бернард Мулонга был убит в Уганде спустя несколько часов после участия в открытых межрелигиозных дебатах между христианами и мусульманами. По словам свидетелей, один из главных подозреваемых – это местный имам, который после дискуссии открыто угрожал священнослужителю местью. Трагедия произошла вечером 18 июля в округе Мпале на востоке страны. Бернард Мулонга служил пастором церкви New Restoration Church of Christ в округе Бутеба. По словам пастора Давида Амалы, который также участвовал в межрелигиозном мероприятии, дебаты прошли в формате открытого диалога между представителями христианства и ислама. Во время встречи пастор Мулонга активно защищал христианскую веру и, как утверждают очевидцы, его выступление произвело сильное впечатление на присутствующих. После мероприятия две известные мусульманки публично заявили о своем решении принять христианство. Поддержка Израиля среди американских и евангельских христиан снижается, но остается выше, чем у других религиозных групп. К такому выводу пришли исследователи Pew Research Center, опубликовавшие результаты нового общенационального опроса. Несмотря на снижение уровня поддержки, белые евангельские протестанты остаются единственной крупной религиозной группой в США, где большинство респондентов положительно оценивают деятельность правительства Израиля. Согласно данным исследования, сегодня 52% американцев положительно относятся к народу Израиля, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 67%. Еще сильнее снизилось одобрение израильского правительства. Если 3 года назад его положительно оценивали 47% опрошенных, то теперь лишь 32%. Общественное мнение в США в отношении Израиля стало заметно более критичным, тогда как отношение к палестинцам практически не изменилось. Мировые евангельские лидеры призвали церкви по всему миру отметить воскресение творения, которое в этом году приходится на 6 сентября. Они подчеркнули, что забота о Божьем творении – это не политический вопрос, а проявление поклонения Богу, ученичества и любви к ближнему. Такой призыв прозвучал во время международного онлайн-семинара, который состоялся 8 июля. Его организовали 7 крупных христианских организаций, среди которых Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Баптистский Альянс и Сеть по заботе о творении Лозаннского движения. Во встрече приняли участие пасторы и церковные лидеры из разных стран. Генеральный секретарь Всемирного Баптистского Альянса Элайджа Браун отметил, что забота о природе является частью христианского служения. Забота о творении – это не политика, это поклонение, доброе управление тем, что доверил нам Бог, и любовь к нашим ближним, особенно к тем, кто больше всего страдает от экологических проблем и стихийных бедствий, сказал он. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 31 июля. Мы нуждаемся в том, что дано Иисусу. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Книга пророка Исаии, 11:2. Бог ищет людей, которые будут проявлять славу Его присутствия в своей жизни. Людей, которые будут послушны Ему даже в мелочах. Послушание хранит нашу совесть от осквернения и позволяет нам жить для того, чтобы воздавать Богу славу. Сегодняшний стих, как нам известно, это пророчество об Иисусе. Но если Дух Иисуса будет жить в нас и действовать через нас, мы сможем пользоваться всем тем, что дано Ему. У нас будет мудрость, здравомыслие и благочестие, направление и понятная цель. Имея все это, мы справимся с любыми проблемами. Если мы повинуемся свидетельству Духа, мы не будем жить в смятении. Господь даст нам совет, мудрость, понимание и силу, если мы почитаем Его и подчиняемся Ему. Люди, которые хотят различать времена и сроки, иметь мудрость и слышать Бога, должны относиться к Нему с должным благоговением и почтением. Благоговение – это понимание, насколько велика мудрость Божья. Это осознание, что Бог всемогущ и что Он серьезен в своих намерениях. Он назвал нас своими друзьями и даже сыновьями и дочерьми, но это не дает нам права вести себя понебратски с Ним. Мы должны почитать Его, воздавать Ему славу и проявлять послушание. Божье слово на сегодня. Все, что Бог просит вас делать, будет вам во благо, поэтому не откладывайте исполнение Его повелений на завтра. Делайте сразу.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

Спустилась ночь, ни зверями, ни птицы. Лихая ночь на темной колеснице. Две полосы, две линии ладони. Две полосы, но кто кого догонит? Всего лишь миг, он у тебя украден. Короткий миг на длинной автостраде. За небосвод умчался ты не глядя.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня». Будь мне каменную твердынью, домом прибежище, чтобы спасти меня, ибо Ты – каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты – крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отсюда ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего, от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе». Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Глава 2. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечестивых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Ибо никогда не было у нас перед вами ни слова ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не тяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть. есть поистине, которая и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы от многочисленного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны от края неба Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающая. С изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча, и младенцы их будут разбиты пред глазами их, дома их будут разграблены, и жены их обесчещены. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева. Глаз их не сжалится над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Глава 14. Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова. И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство, сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, в гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием». Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются тебе, и кедры ливанские, говоря, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил ты для себя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев». Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею, и не наполнили вселенной неприятелями, и восстанут на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона, и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь. И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф. С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ермо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, поставленное о всей земле, и вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово: «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота, вой голосом, город! Распадешься ты, вся земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их. Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: О долгах и кредитах. Сегодня мы едем в магазин на кредитном автомобиле, чтобы купить мебель в рассрочку для квартиры, приобретенной в ипотеку. Лозунг «Покупай сейчас, оплати позже» сформировал целое поколение потребителей, для которых приобретение в долг стало привычкой. А почему нет? Ведь последнюю модель смартфона или новейшее авто можно получить немедленно, даже если в кошельке нет ни копейки. Живи на яркой стороне и плати за удовольствие простыми, комфортными платежами, призывает реклама. Однако жизнь в долг несет с собой безрадостную реальность. Существует несколько синонимов слова «долг». Быть обязанным, в недостатке, на крючке, под давлением, в стеснении. Вполне очевидно, что ни одна реклама, призывающая купить в кредит, не использует подобных слов. Не скажет рекламодатель и о том моральном давлении, которое испытывает каждый должник, оказавшийся неспособным вовремя рассчитаться с банком. А также умолчит о проблемах в семье, неизбежно возникающих из-за долгов, и даже не напомнит о той категории людей, которые, не справившись с натиском коллекторов, решились на крайние меры. Что говорит Библия о долгах? Точка зрения Библии совершенно ясна. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон, говорится в послании к римлянам. Из книги «Притч» мы узнаем, почему не следует влезать в долги. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Когда находишься в долгу, то попадаешь в положение слуги по отношению к своему кредитору. И действительно, чем больше затягивает долг, тем больше зависим от того, кому должны. У нас даже нет полной свободы выбора в принятии решений, куда потратить заработанные деньги, потому что по закону мы обязаны отдать их взаимодавцу. В послании к Коринфянам Павел пишет: «Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человека». Бог Отец отдал Своего Сына, выкупив нас из рабства греха. И Господь хочет, чтобы мы служили Ему, а не банкам и кредиторам. Писание четко предостерегает не делаться рабами людей, в том числе и через долги.
0: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит» и снова с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, вопрос нам прислали. Что мне нужно, чтобы спастись?
1: Это главный вопрос жизни. Именно для того, чтобы ответить на этот вопрос, написана Библия. Именно для того, чтобы ответ на этот вопрос стал возможен, пришел на землю Господь Иисус Христос. Этот вопрос задавали и продолжают задавать разные люди, и, к сожалению, на него по-разному отвечают. Но у нас есть возможность сегодня посмотреть, что Библия говорит, отвечая на вопрос, что мне делать, чтобы спастись. Когда-то этот вопрос напрямую был задан одним человеком. Он был темничным стражем, который охранял апостола Павла, арестованного за проповедь Евангелия. После того, когда Бог совершил чудо, и когда двери темницы распахнулись, и когда Павел был свободен, был освобожден, вот тогда, или фактически мог быть свободным, вот тогда этот темничный страж вбегает и задает вопрос апостолу Павлу. Он задает вопрос буквально, что мне делать, чтобы спастись? И вот тогда мы слышим удивительный ответ. «Веруй в Господа и Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Очень важный ответ, который требует того, чтобы мы немножечко детально на него посмотрели. Но прежде всего, речь идет о вере. Вера – это слово, которое часто используется многими людьми без достаточного осмысления его значимость. Слово «вера» по своей сути признает или включает в себя, во-первых, признание авторитетности того, кому мы верим, и второе – практическое доверие этому человеку в связи с авторитетностью, которую мы признаем. Например, когда вы нуждаетесь во враче, который бы помог вам выздороветь от вашей болезни, вы признаете, первое, что вы недостаточно квалифицированы, чтобы определить свою болезнь. И, во-вторых, когда вы знаете, что есть кто-то, кто может узнать суть вашей проблемы и определить план для лечения, вам нужно практически довериться этому человеку и выполнить его рекомендации. Вот это и есть вера. То есть, когда апостол Павел говорит «веруй в Господа Иисуса Христа», он имеет в виду не просто признание того, что Иисус был, не просто факт, который связан с тем, что я не отрицаю, что Бог существует. Нет, здесь речь идет о конкретном значении слова «вера». Вера, признающая авторитетность и включающая в себя доверие тому, кому мы верим. Ну, дальше апостол добавляет, он говорит «веруй в Господа Иисуса Христа». И каждый из этих терминов, которым назван Иисус Христос, очень важен. Ну, мы начнем со среднего, с Иисуса. Иисус – это конкретный человек, который жил на земле в определенный период времени, о котором свидетельствует нам Священное Писание, в частности, Новый Завет. Иисус – это его земное имя. Вот почему апостолы всегда употребляют это имя, потому что они говорят не просто о какой-то отвлеченной фигуре. Они говорят о конкретном человеке, о конкретной личности, которая находилась в конкретной географической точке, в конкретный исторический период. То есть речь идет об Иисусе из Назарета, который жил во время Понтия Пилата. Так начинает свое Евангелие евангелист Лука. Кроме того, он называет его Христом. То есть нам нужно верить в Иисуса, и второе, нам нужно верить в Христа. Что значит Христос? Христос – это Мессия. Это Мессия, которого обещал Бог. Это Мессия, о котором говорили пророки. Это Мессия, служение которого или миссия которого была определена и обозначена в Ветхом Завете для того, чтобы мы могли иметь ясное представление о том, кто Он такой. То есть недостаточно просто верить в то, что Иисус жил на земле. Нужно верить в то, что Иисус был обещанным Богом Мессией, который был послан небом для решения проблемы, нашего греха, для решения проблемы нашего отчуждения от Бога, для решения проблемы погибели. И третий фактор, о котором сказано здесь, верую в Господа Иисуса Христа. То есть вот этот Иисус, который жил в определенной точке истории, который является Христом, то есть Мессией, посланным Богом для решения проблемы нашего греха. Вот этот Иисус, он, оказывается, является еще и Богом, Божьим Сыном, а значит и Господином нашей жизни. То есть для того, чтобы спастись, для этого нужно признать Иисуса как Мессию, Спасителя и Господа нашей жизни. Все остальное будет исходить отсюда. Если у человека есть это признание, то он тогда будет дорожить Божьим Словом, потому что Иисус Христос – это Господин, это мой Господь. Он тогда будет дорожить тем, чтобы быть послушным Ему. Он тогда будет искать возможности жить, уподобляясь Христу в своих мыслях, в своих чувствах, в своих желаниях. И все остальное будет иметь практическую форму выражения в каждом месте. Она может быть немножко отличаться друг от друга, но это самое главное, о чем говорит Священное Писание. В другом месте апостол Павел пишет в послании к римлянам. Он говорит следующее в 10 главе 9 стихом. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Это, в принципе, то же самое, только сказано другими словами. Заметьте, здесь сказано о господстве Христа, здесь сказано об Иисусе, конкретном человеке, здесь сказано о том, что Бог воскресил его из мертвых, то есть сказано о его мессианском статусе. Это все, что необходимо для того, чтобы человек мог обрести спасение. Благослови вас Бог.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

писал ей признание на сером заборе, и на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море, и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцари снов, и она...

бросила мужа, влюбившись мгновенно. Но ребенок другого отца не признал, и все началось снова. Обиды, проблемы, закончился драмой последний скандал. И опять оказавшись у мамы в квартире, она вдруг поняла, ей уже 30.

Люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Эстонские политики, предлагающие отобрать у Эстонской православной христианской церкви бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата и ее кафедральный собор, ассоциируются с позицией националистов, германских нацистов и вождей советского тоталитарного режима, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всей Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Ранее эстонская телерадиокомпания ИРР сообщила, что министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть заключенный между Таллином и Эстонской православной христианской церковью договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского, кафедрального главного храма ЭПХЦ, который был освящен еще в 1900 году. Как уточняет ИРР, ранее Таллин в одностороннем порядке расторг договор об аренде офисных помещений по адресу ПИК 64, где располагалась канцелярия ЭПХЦ, законность расторжения оспаривается в суде. Современной православной архитектуре необходимо большее разнообразие стилей, заявил ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский на форуме «Архитектурный код России. От исторической идентичности к строительству национальной гордости», сообщает Интерфакс. Сегодня в Москве строится много православных храмов, все они в традиционном стиле и находятся в контрасте с существующей застройкой. Я думаю, надо обратить внимание на другие стили, например, авангард, который по своей композиции, организации пространства и использованию света подходит для церквей, сказал Швидковский. В мире есть примеры, когда проекты церквей и храмов отсылают к образам более современной архитектуры. Например, в горах Швейцарии появился собор, вдохновленный проектом Московского клуба завода «Каучук», добавил Швидковский. 25-летний пастор Бернард Мулонга был убит в Уганде спустя несколько часов после участия в открытых межрелигиозных дебатах между христианами и мусульманами. По словам свидетелей, один из главных подозреваемых – это местный имам, который после дискуссии открыто угрожал священнослужителю местью. Трагедия произошла вечером 18 июля в округе Мпале на востоке страны. Бернард Мулонга служил пастором церкви New Restoration Church of Christ в округе Бутеба. По словам пастора Давида Амалы, который также участвовал в межрелигиозном мероприятии, дебаты прошли в формате открытого диалога между представителями христианства и ислама. Во время встречи пастор Мулонга активно защищал христианскую веру и, как утверждают очевидцы, его выступление произвело сильное впечатление на присутствующих. После мероприятия две известные мусульманки публично заявили о своем решении принять христианство. Поддержка Израиля среди американских евангельских христиан снижается, но остается выше, чем у других религиозных групп. К такому выводу пришли исследователи Pew Research Center, опубликовавшие результаты нового общенационального опроса. Несмотря на снижение уровня поддержки, белые евангельские протестанты остаются единственной крупной религиозной группой в США, где большинство респондентов положительно оценивают деятельность правительства Израиля. Согласно данным исследования, сегодня 52% американцев положительно относятся к народу Израиля, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 67%. Еще сильнее снизилось одобрение израильского правительства. Если 3 года назад его положительно оценивали 47% опрошенных, то теперь лишь 32%. Общественное мнение в США в отношении Израиля стало заметно более критичным, тогда как отношение к палестинцам практически не изменилось. Мировые евангельские лидеры призвали церкви по всему миру отметить воскресение творения, которое в этом году приходится на 6 сентября. Они подчеркнули, что забота о Божьем творении – это не политический вопрос, а проявление поклонения Богу, ученичества и любви к ближнему. Такой призыв прозвучал во время международного онлайн-семинара, который состоялся 8 июля. Его организовали 7 крупных христианских организаций, среди которых Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Баптистский Альянс и сеть по заботе о творении Лозаннского движения. Во встрече приняли участие пасторы и церковные лидеры из разных стран. Генеральный секретарь Всемирного Баптистского Альянса Элайджа Браун отметил, что забота о природе является частью христианского служения. Забота о творении – это не политика, это поклонение, доброе управление тем, что доверил нам Бог, и любовь к нашим ближним, особенно к тем, кто больше всего страдает от экологических проблем и стихийных бедствий, сказал он. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Совершенное и высшее послушание. Как-то раз Франциск Ассизский сидел среди своих товарищей и, вздохнув, сказал: «Едва ли во всем мире найдешь монаха, который бы совершенно повиновался начальствующим над ним». Удивившись, товарищи спросили его: «Объясни нам, отче, каково совершенное и высшее послушание?» И он представил истинно повинующегося в виде мертвого тела. «Возьми бездыханное тело и положи его куда захочешь. Ты увидишь, что оно не будет возражать, если его начнут передвигать, не станет роптать, куда бы его ни положили, не возопит, если его унесут. Если ты положишь его на кафедру, оно будет смотреть не вверх, а вниз. Если поместить его в пурпур, оно будет казаться вдвойне бледным. Это истинный повинующийся. Тот, кто не рассуждает, почему его передвигают, не заботится о том, куда его помещают, не настаивает на перемещении. Возвышенный до какой-либо должности, он сохраняет привычное смирение. Чем более его почитают, тем более недостойным он считает себя».

мир наш сам по себе очень даже неплох. Человек все хорошее губит, я понять не могу, но

норовит отобрать даже мысли, испачканы кровью. О какой благодати здесь можно сказать, если даже не пахнет любовью? Миллиарды войне, а вдове интервью. Не жалейте эфир для скорбящих людей.

0: помолчи и узнаешь, за что был казнен тот, кто хочет исправить все это.
1: Минута назидания.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Послушайте, пожалуйста, проповедь Ярла Николаевича Пести «Бог в жизни Иосифа».
3: Читая захватывающую историю об Иосифе в Ветхом Завете, нельзя не заметить, как ясно проиллюстрирована истина, выраженная апостолом в послании к римлянам. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Подумайте, дорогие друзья, как много сказано в этих чудных словах. Правда, эти слова касаются тех, кто уверовал в Иисуса Христа. Если вы приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то подумайте, что эти слова будут реальны в вашей жизни, а именно, что все будет содействовать к вашему благу. Какое многозначительное это маленькое слово «все». Иосиф хорошо понял его, что мы видим из сказанного им его братьям, которые так жестоко поступили с ним. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Иосиф это сказал своим братьям, когда был возвышен в премьер-министра страны. Братья его думали, что теперь он с ними расправится за все обиды, причиненные ими ему. А Иосиф говорит им: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Читая историю Иосифа, можно увидеть, как уже с юных лет он всегда и во всем признавал Бога, верил в Него и во всем видел Его руководство. И вот это сознание присутствия Бога в его жизни было подытожено в этих словах, сказанных им его братьям: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Дорогие друзья, подумайте, какое преимущество быть чадом Божьим и знать, что Господь всегда с тобой. Бог не допустит ничего такого, что не способствовало бы нашему благу. Какое это утешение, не так ли? Иосиф верил, знал и видел, что Бог был с ним. Когда читаешь всю историю Иосифа, то несколько раз встречаешь эти слова: «И был Господь с Иосифом». Это и было причиной, почему он мог сказать с любовью своим братьям, что он прощает им во всем. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Да, как сказано, что Господь был с Иосифом и во всем, что он делал, давал ему успех. Если взять отдельные события в жизни Иосифа, то не всегда мы видели бы успех, а наоборот, что он много раз терпел поражение и неудачи. Возьмем, к примеру, случаи, когда он был продан своими братьями в рабство или когда из-за ложного обвинения он попадает в тюрьму. Неужели в эти критические моменты его жизни Бог не был с ним? Конечно же, был. Приняв во внимание всю его жизнь, мы обнаружим, что там, где казалось, что Иосиф терпит неудачу, на самом деле была подготовка к еще большему благословению и успеху. Когда по зависти Иосиф был продан в Египет, сказано, что Бог был с ним. И попадает он не случайно в дом одного из высокопоставленных лиц в Египте. Да, Иосиф мог бы сказать словами псалмопевца Давида: «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Да, каждое дитя Божие может присоединиться к этим словам. Какая может быть случайность в жизни верующего человека, принадлежащего Богу? Слово «случайность» не должно входить в наш словарь. Согласно плану Божьему, Иосиф должен был попасть в дом высокого египетского сановника и впоследствии в сам дворец фараона. Ведь он должен был спасти не только своих братьев, но множество людей от голода. Поэтому Бог вел его по этому предназначенному им пути. Позже Иосиф мог сказать своим братьям: «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Господь был с Иосифом и ради него благословил дом этого египтянина. Однако в этой роскоши и обилии скрывалась лютая опасность. Когда Иосиф достиг наивысшего успеха в этих новых условиях жизни, его подстерегает искушение со стороны распутной женщины, жены его хозяина. Пусть никто недооценивает силу этого искушения, думая, что Иосиф был выше таких соблазнов. Он был молод, красив станом и лицом, и если бы Бог не был с ним, то он, несомненно, стал бы жертвой этой коварной женщины. Но Бог был с Иосифом. Иосиф верил в Бога, и в этом испытании Господь помог ему и в этой раскаленной страстью печи одержать победу. Сам Иосиф не устоял бы, но с Богом он восторжествовал. Теперь обратите внимание, как резко меняются его условия жизни. Этот молодой, здоровый человек, с которым был Бог и давал ему во всем успех, попадает в тюрьму. Да, он попадает в тюрьму за свою верность Богу. «Вот как вознаграждает меня Бог за мою преданность ему», мог бы подумать Иосиф, но он так не думал. Иосиф и это испытание принял от Бога. Проследите за переживаниями Иосифа в заключение. 16 с лишним лет он отсидел в тюрьме, но и там Господь был с ним и давал ему успех. Начальник темницы отдал в его руки всех узников и сделал его распорядителем. И вот после таких долгих и томительных лет лишения свободы Иосиф неожиданно стоит перед фараоном. Случилось, что фараон, услышав о способности Иосифа толковать сны, спешно призвал его, чтобы он истолковал невероятные сны, приснившиеся ему. И послушайте, как ответил Иосиф фараону: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Оказавшись в этом возвышенном положении, Иосиф не изменил своих убеждений. Он признает Бога, смело приписывая Богу, а не себе, способность истолковать сон фараона. «Не от меня зависит истолкование», — говорит он, — «а от Бога». И Господь дал ему истолкование. Уважаемый радиослушатель, видишь ли ты Бога в своей жизни? Можешь ли ты сказать, что Господь с тобой, что Он направляет стези твои? Имеешь ли ты уверенность в том, что все твои переживания содействуют ко благу? Если нет, то обратись всем сердцем к Господу, отдай Ему свою жизнь и прими дар Его спасения. Пусть Иисус Христос войдет в твое сердце, тогда и в твоей жизни все будет содействовать ко благу. В нем ты найдешь счастье и покой, который этот мир не может тебе дать. Да поможет тебе Господь принять сейчас Его чудный дар спасения.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес:
1: вы Москва. Слушаете радио «Пилигрим».
2: Мы поклоняемся тебе, потому что ты великий Господь, потому что ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.